0: Мантра на радио Чиплидук.
1: Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Просто нравлюсь. Просто нравлюсь. Просто нравлюсь. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. Просто нравлюсь. Я не влюблен в себя. В себя. Я не влюблен в себя.

0: Мэтт Дэймон как-то сказал:
1: «У меня есть одна договоренность с папарацци. Я не делаю ничего интересного, а они перестают меня преследовать. Если мы хотим давать Оскары по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести десятилетние перерывы между церемониями. На съемках фильма нет для меня ничего лучше, чем сидеть в углу и есть пончик. Господи, спасибо Тебе за те мои молитвы, которых Ты не услышал». Мэтт Дэймон, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Radio Chipeldo.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: здравствует этот... Ну, как его? Здравствуй.
1: Радио Чипальдзук. Великая...
0: Как его?
1: Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.
0: Здравствуй.

Слесари-наладчики подвижного состава барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чай-развесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Мы вот радио Чип и Льдук, а вы кто?
3: А, как вам представиться будет удобнее? Ну, то есть это приятнее или как вам... Извините, пожалуйста.
4: Ну, потому что тут очень много имен написано. И какой-то и Лежек, и Ваник, и Славик, и Вычки.
3: Пусть будет Ваник, вы сказали, да?
4: Да.
3: Ваник. Вот пусть Ваник.
4: Ваник.
3: Чего он звонит? Ура!
4: Ваник.
3: Простите, я...
4: У нас какие-то все. Ромик, Ваник, Робик.
5: Ваник, а где вы находитесь?
3: О, вы знаете, это такое чудесное место. Здесь вот страшно.
5: Уходите отсюда.
4: Где, где, где, где?
3: Это по-украински называется Крыжополь, вот, а по-ставропольски Ставрополь, извините, по-российски, вот. Крестоград, да.
4: Крестоград.
3: Город Креста, что значит иногда.
5: Ну, Крестоград.
3: Ну, как у вас там это вообще?
5: В целом нормально.
3: Слава тебе, Господи.
5: Что у вас?
3: Да вот, как сказать, провожу Жакаю вот эту подругу, которая, в общем, на Випассану едет, там будет молчать, знаете, ой-ой-ой, перемолчит всех, наверное, нас.
4: А как это? Мы как-то не догоняем, что это, где это?
3: А, вип, вип,

0: по дорожке в Подмосковье.
1: А сколько молчать-то надо будет?
2: Сколько молчать? 10 дней, говорят, заберут даже телефон, представляете?
1: А по дороге, когда туда едет, тоже начинают молчать или только там?
2: Наверное, только в тряпочку будет немножко. А так, в целом, наверное, будет это... Ты будешь разговаривать? Не машет головой, не буду говорить.
1: Ну, а потом, вот как это... эти, как космонавты с орбиты возвращаются, заново ходить учатся, значит, потом возвращаются тоже заново так.
0: Так говорить, да, да. Лыко вязать не сможет. Да. Язык растренируется, а мысли, впечатлений наговориться не сможете.
1: А что побудило? Балаболка? Хочется как-то себя усмирить?
2: Ну, видимо, вроде того, они там как-то толпой сядут, знаете, в кружочек. И давай молчу, молчунить.
0: Вот когда собираются люди вместе поговорить, я понимаю, вместе собраться толпой помолчать. Это здорово.
2: А вы знаете, что концерт тишины везде и повсюду, да? У нас вот бывают это встречи и коллективное прослушивание тоже. Правда, вы же знаете, как они не хотят это долго слушать.
0: А вообще было такое знаменитое джазовое произведение, «40 тактов паузы» называется. Реально, и была огромная пауза, и потом зал взрывался аплодисментами. Такая вот запись, это, не помню, в 70-е, что ли, годы. На стадионе там большая какая-то тусовка.
1: Вообще джазовая тишина – это попроще, чем металлическая тишина.
0: Металлическая более дорогого стоит, конечно, я понимаю. Вообще нам надо и в радиоэфире тоже все-таки устраивать такие карантины. Просто вот день тишины на радио Чапельдук.
2: А про эпидемию смеха вы слышали в Африке?
0: Про день смеха?
2: Эпидемия смеха была в школе, не слышали?
0: А, эпидемия смеха.
1: Ну, очень интересно,
2: да,
1: расскажите.
2: Смеялись на протяжении полугода, и в основном школьники. Смеялись от 10 минут до недели. И так у них это все это в круговую по всей Африке почти пошло и поехало. И, в общем, полгода ехало, можете себе представить?
0: Какой-то вирус опасный именно, да? Смешинка в рот.
2: А вам как больше нравится, вот смех сквозь слезы или слезы сквозь смех?
0: Ой, мысли сквозь глупости. Сквозь бездумность. Или отдых сквозь работу. Или богатство сквозь бедность. Вот не знаю.
1: Какая-то у вас звуковая палитра вокруг.
2: Взлетная полоса. Это была взлетная полоса. Тут самолеты, знаете, они их как будто нет на самом деле. Только звуки какие-то.
0: То есть девушка поехала на колесном самолете в Подмосковье?
2: Да, она на 11-м уехала.
1: На 11-м? Как часто ходит?
2: Да вот пока одна за другой. Вот как-то кто их там подружил, эти ножки-то? Как вы думаете? Чтобы они вот так вот, не спотыкаясь друг об друга, так вот шли.
0: Это сороконожку имеет в виду наш слушатель. Если кто не знает, у нас загадка есть. 43 свиные ножки захромали по дорожке.
2: Ну, тоже хорошо.
0: А как там на Ставропольщине посевная уже началась?
2: Да как вам сказать, тут это самое, тут может даже у кого-то и не прекращалось. А кто-то вот до сих пор не знает, как это, землю намочить. Ну, говорят, это, сажай в грязь, будешь князь. И как-то так, вот, пирожок валяется.
1: Не берите, не берите
0: пирожок.
2: Почему? Надо просто переложить, наверное, на этот, на как, на газончик.
0: Друзья, это мы общаемся с Ваником, со Ставропольщины.
1: У которого сейчас под ногами был пирожок.
0: И вот разговор о молчании вылился в такую долгую-долгую говорильню.
1: Занудную.
0: У нас. Это как раз молчание сквозь болтовню. Вот вы спрашивали, что с чем вы любите. Вот это мы любим.
2: Мы пряники с кнутами любим сразу, что знаете, так это.
0: Все, прощаемся. Подруги, привет.
1: Счастливо, всех благ.
2: И вам доброго, добра, здоровья и все такое там, это как это, было не было.
0: Молчите с нами, как мы и без нас, и лучше нас. Удачи. Да. Пока.

0: радио «Чипльдук». Демарш энтузиастов.
1: One, two, you know what to do.

0: hakira jamle khibarum fakin ugi kinna hayga gilla hadangani no khiri ya Mauritani yo ministru no kuy manke agani Zainul Zidan ida ko nante wa kebe khagani Maroc Maroc parlement huy député no senator no ni manke.
1: Это была минутка веб-радио Мавритании на радио Чибальдук. I got no techno toys, blue.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Радіо Чіпельдук. Не радіо, а маліна.
1: Look out.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

0: Cipilduc. Cipilduc. Cipilduc. Radio Unlimited. Cipilduc. Radio Cipilduc. Радио Чипльдук. Радио с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио Unlimited. Чипльдук.
1: Радио
0: Чипльдук. Радио Чипльдук. Радио с неограниченной безответственностью. Чипльдук. Радио Чипльдук. Чипльдук. Чипльдук. Радио. Чипльдук.
2: Взрослая неожиданность.
0: Чипльдук.
1: Радио.
0: Чипльдук. Радио. Чипльдук.
1: Радио.
0: Последнее. Творческое объединение. Чипльдук.
2: Радио.
0: Взрослая
2: Дук.
0: Неожиданность.
2: Радио.
0: Чипльдук.
2: Чипльдук.
0: Радио.
1: Пока не догонят.
0: Радио. Unlimited.
3: Товарищи.
0: Последнее.
3: Чипльдук.
0: Творческое объединение.
3: Радио.
1: Чипль.
0: Радио.
2: Чипльдук.
3: Чипль.
1: Будет.

0: Дорогие друзья, в эфире обзор российской прессы на радио Чипальдук. С вами, как всегда, в студии Антон
1: и Игорь.
0: Добрый день, Антон.
1: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Добрый день. Итак, мы начинаем обзор прессы на сегодня.
1: Итак, открываем газету «Известия» и читаем на первой полосе. Московский выпуск, номер 55, напечатано в закрытом акционерном обществе полиграфический комплекс «Экстра-М».
0: Ей вторит еженедельник «Аргументы и факты». Находим на последней странице. Рекомендуемая цена в розницу по Москве и Московской области 13 рублей.
1: Я не ослышался. Именно 13.
0: 13 теперь, рублей, да? 13 ни копейки рублей. Больше.
1: Да, ну, а как бы вот очень актуальный вопрос поднимает на своих страницах «Московская правда». Открываем третью полосу и читаем. «Жук, причиняющий вред сельскохозяйственным растениям и деревьям». 14 по горизонтали из 4 букв.
0: Полемизирует с «Московской правдой», простите, полемизирует с «Московской правдой» газета «Вестник». Вот что она пишет. Яблоки «Гольден» 52 рубля 90 копеек за килограмм. Колбаса «Одесская» 89 рублей 57 копеек. А комод из березового шпона можно купить за 4790 рублей.
1: Игорь, если я не ошибаюсь, он подешевел, да?
0: Он подешевел примерно на 40-50 рублей.
1: Да, замечательно. Да. В общем, есть радостные новости. Вот, кстати, эти новости поддерживает колонка в «Московском комсомольце». Читаем. «Досуг грешниц».
0: Угу.
1: «Супердосуг».
0: О.
1: «Есть мулатки».
0: Ага.
1: «Досуг». «Есть юноши».
0: О-о-о.
1: «Антикризисный досуг». «Наденька». Телефоны прилагаются.
0: Дорогие друзья, те, кто не смогут прочитать эти телефоны в «Московском комсомольце», они выложены у нас на сайте 4duk.ru. С «Комсомольцем» полемизирует «Комсомольская правда». Вот что она пишет. 100% возврат любимых. Сделаю сердечный приворот на всю жизнь за один день. Мощный отворот. Гарантирую отвращение, ненависть мужа к любовнице.
1: Интересно. Ну, а в заключение все-таки, пожалуй, мы вернемся вновь к аргументам и фактам. Сенсация в мире секса. Стабильная и полноценная эрекция. Красочный оргазм. Уверенный контроль над эякуляцией. Увеличение полового акта и, что немаловажно, мощная поддержка мочеполовой системы могут стать реальностью уже сегодня. Быстро, с доверием и без сомнений.
0: Ну что же, Антон, на этой позитивной ноте позвольте нам закончить краткий обзор российской прессы на сегодня. На радио Чипальдук с вами, как всегда, был Антон
1: и Игорь.
0: До новых встреч.
1: До свидания.
0: Всего доброго.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук. Наконец.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

0: To the company store, 'cause I can go.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.
2: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Такая вот симпатичная бабочка изображена и написано «Микаэла». Ну вот, звонить можно.
3: В каком году?
2: А это у нас списочек от 16 мая 2009 года ждет.
4: Алло.
2: Здравствуйте, Микаэла.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень рада вас слышать.
4: Да. Кто это?
3: Как вот 6 лет назад вы жили-поживали?
4: А кто это?
2: Бабочкой порхала 6 лет назад.
3: Сказала, любила, вот, очень нас любила 6 лет назад.
2: 6 лет назад,
3: вот
2: хотела, чтобы мы позвонили, а уже сейчас и забыла. Поматросила и бросила.
3: Да, да.
4: 6 лет назад?
3: 6 лет назад. Вот мы же не спрашиваем, сколько вам тогда было лет. Мы спрашиваем, чем вы занимались. Не жалеете ли вы, что вот это безвозвратно ушедшее время уже не вернется? Или что там?
4: Ну, представьтесь, мне как-то неудобно.
3: Да нам тоже неудобно.
2: С инкогнитами ей неудобно. Мы радио Чипыльдук.
3: Один вопрос.
2: Чипыльдук, радио Чипыльдук. Помните такое?
4: Да.
2: Ну вот, все, чувствуется, что человек не слушает. Не в материале, не в теме.
4: Так вы же закрылись.
3: Вспомнил.
2: А мы приоткрылись опять.
4: Да. Приоткрылись? Это же прекрасно.
3: А мы не закрывались. Мы же были.
2: То потухнет, то погаснет. Да, мы пережили этот период. Мы возродились из пепла.
4: Чудесно.
2: Ну,
4: я очень рада.
2: Возвращайтесь к нам в наши пенаты, в ряды слушателей.
4: С удовольствием.
3: Ну как эти 6 лет? Давайте, 16 мая будет юбилей, как вы нам написали. Давайте.
4: Да вы что?
3: Бегло.
2: Да,
4: ну,
2: да,
4: вышла
2: вот
4: замуж, родила ребенка.
3: Ну так. Все нормально, так.
4: Да, вот как раз будет ровно 2 месяца дочке.
2: Угу. А вот тоже было бы хорошо, чтобы 6 лет было.
3: Ну, ты что, ты прям...
4: 6, нет.
3: Тогда, когда писала нам Микаэла, она и в ус не думала.
4: Да, в девках была, да. Еще.
2: Сама но ребенком была.
3: Конечно.
4: Еще. Да.
3: Но в целом вот, развивается все что... позитивно, да?
4: Да, все лучше и лучше.
2: Угу. Хорошо.
3: Да, сейчас время-то на Чипыльдук будет выделяться?
4: А каким образом она должна выделяться?
3: Ну, должны быть задействованы как минимум уши, потому что они должны быть свободны.
2: Свисать.
4: Свободно.
3: Свободно свисать. Чтобы туда попадал...
2: И хотя бы один пальчик нужен, чтобы кликнуть мышку. Мышкой. Или там на каком-то...
3: Нет, это можно попросить. Понимаешь, можно попросить, чтобы кто-то это сделал.
4: А вот есть... А кто там под руку еще говорит? Я общаюсь с несколькими людьми, да?
2: Да, нас двое.
3: Нас двое, и еще двое сидят рядом. Вот смотрите.
4: Удивительно, каким образом вообще вспомнили о таких старых подписчиках.
2: Заявочки у нас тут.
3: Да
2: у
3: мы,
2: нас
3: знаете,
2: списки.
3: У нас тут сотрудники недобросовестно выполняют работу, и мы с небольшим опозданием позваниваем. Вот,
4: с небольшим, да.
3: Да, чуть-чуть задержались. И
4: я хотя... даже не помню, что, да, зачем я оставляла свой контакт, не помню даже.
3: Нет, вы знаете, вы, я вам скажу так, даже мы скажем вместе, что из тех 15 человек, кому мы сейчас дозвонились, вы первый, кто хоть что-то помнит. В основном...
4: Нет, я очень любила ваше радио, да, постоянно слушала. А потом, ну, как-то вот то ли стало все повторяться, не помню, что-то там как-то вот как заезженная пластинка стала крутиться, и я как-то соскочила с темы.
3: Ну, знаете, можно просто протереть было, как следует.
2: Влажной тряпочкой, смоченной в эфире. Протереть, стереть это.
4: Я не стала заморачиваться, переключилась на другое радио.
2: Переключайтесь обратно. За 6 лет там 3 или 4 новых шутки появилось.
3: 5, Андрей.
2: И 9
3: 5.
2: Мелодий новых.
3: 9 новых мелодий.
4: Ничего себе.
3: Да вообще.
4: Ну, загляну тогда.
3: Конечно. Да, адрес... Надо подсаживать грудничка.
2: Вспомните адрес или нет?
4: Конечно.
2: Найдете. Ну,
4: да.
2: Хорошо.
4: Ваш сайт я

0: я хорошо помню.
1: Но у нас там все изменилось. Он уже не наш, а тот, который наш, другой.
2: Там всякие кнопочки, там есть чемодук, это вот вы избранное можете добавлять. Прям вот слушаете эфир и нажимаете на плюсик, и трек добавляется ваше избранное.
1: Или если вам просто какие-то штуки интересно послушать, можете...
2: В архиве их найти, сортировать по алфавиту или по рейтингу, по новым, по старым, картиночки всякие.
1: Грудничка уже надо подсаживать на чепыльдук.
2: Пора. Сейчас самое оно.
0: Да. Ну вот, да, как раз я...
2: А если будет не нравиться какая-то, там есть кнопочка такая, спиралька. Да? Нажимаете, там перекрывается другой мелодией. Либо одна, либо другая понравится.
0: Мне вот как раз сайт понравился, как я подсела.
2: А вообще можете без звука. Вот смотрите сайт только. Мы уже будем счастливы. И пишите нам, и подсаживайте следующее поколение.
1: Ну что же.
2: Микайло, все.
1: А может там ребенок что-то? Он спит сейчас? Как он себя чувствует?
0: Спит.
1: Спит,
0: ну, и это счастье.
1: Сопит? Сопит?
0: Сопит, спит, да.
2: Не отнимай свободное время.
0: А мы можем пока покушать.
2: Вот, пусть покушает спокойно. Все, хорошего вам весеннего настроения на все лето, осень и зиму. Пока.
0: Спасибо, пока.
1: Ну смотри, а ты говоришь, все умерли. Нет, нет.
2: Есть один.
1: Живы эти люди, кто начинал слушать чепыльдук в далеком
2: 2009 году. Ну, хорошо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

wengele mbale angelango ngusa titeluba balalati.

0: Уважаемые радиослушатели, по вашим многочисленным просьбам мы передаем прямую трансляцию с церемонии награждения лауреатов Нобелевской премии. Слово нашему специальному корреспонденту Андрею Кудрину.
1: Дорогие друзья, я нахожусь в концертном зале Стокгольма, где через несколько минут начнется торжественная церемония вручения Нобелевских премий. Это событие вдвойне волнительно для нас. Как вы, наверное, уже знаете, один из нобелевских лауреатов – наш соотечественник, вундеркинд, 12-летний уроженец Гвинеи-Бисау. Совсем маленьким мальчиком он попал в Россию, и она стала его второй родиной. Сейчас он является аспирантом биологического факультета Московского государственного университета. Простите, все внимание на сцену. Торжественная церемония начинается.
2: Ladies and gentlemen, His Majesty the King.

0: And now, the winner of the Nobel Prize, Mr. Ivan Dhabayum, Russia.
1: Ваше Величество, члены Нобелевского комитета, Ваше Превосходительство, дамы и господа, уважаемые коллеги, я принимаю эту награду с глубочайшей благодарностью. Я благодарен своим родителям и особенно первой учительнице Марии Ивановне, которая с детства привила мне на всю жизнь любовь к генной инженерии. А сейчас, друзья, позвольте мне в двух словах рассказать о сути моего открытия. Результаты Извините. Результаты фармакологических исследований роли альфа-2 аденорецепторов в контроле тревожности оказались, однако, крайне неоднозначными и демонстрируют весь спектр эффектов от анксиогенеза до анксиолизиса. Например, после введения мышам разных линий антагониста альфа-2 адренорецепторов иохимбина
0: Silence, please.
1: Excuse me, я несколько увлекся. Наблюдался анксиолитический эффект в действии приподнятого крестообразного лабиринта. Еще в ряде опытов введения крысам антагонистов альфа-2 адренорецепторов и дазоксана пиперокрасна RX-21361 анксиолитический эффект после введения агониста клонидина обнаружен также на здоровых добровольцах. Ну вот и все. Благодарю за внимание.
0: Иван Дхабаюм, Россия.

в помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.

0: Kajpeldok.
1: Kajpeldok. Kajpeldok. Dok. Kajpeldok. Kajpeldok. Dok. Kajpeldok.
2: Radio, radio.
1: Kajpeldok.
0: Kajpeldok.
3: Kajpeldok.
1: Kajpeldok.
4: Я-то смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
1: Чипелдук.
0: Чипелдарик. Дарик.
1: Дук.
0: Чип-чип.
1: Чипелдук.
2: Чип-чип-чип. Чипельдук.
1: Подуб-дип-дип.
0: Чип-чип-чип-чип-чип-дук.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Кипидок.
5: I could while away the hours conferring with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual, in trouble or in pain.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофона Арсений Мухин и
4: Илья Ярцев.
3: В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет минувших дней в необычном формате на сей раз. Дело в том, что у нас кончаются старые газеты, и мы решили обратиться к каким-то другим загашникам информации, например, там, где хранится старая обувь.
4: Да.
3: Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скручивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Это-то нам не нужно. Это целое для нас сокровище. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их,
4: да,
3: и попробуем прочитать, что в них было интересного.
4: Давайте начинайте, Арсений.
3: Вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
4: У меня газета «Южные горизонты». Я даже не знал такой, что она есть.
3: «Южные горизонты».
4: На 12-й странице актер Владимир Демченко.
3: Так.
4: «Новая роль дает мне возможность похулиганить».
3: Да, вот, ну, что это за роль была?
4: Это 12-я страница, ее здесь нет.
3: Значит, мы приглашаем наших зрителей посмотреть вот эту постановку, где этот актер играет эту роль. Такая полезная информация. Мы же должны что-то интересное и полезное, для наших слушателей.
4: Необычный дизайн детских садов.
3: Хорошо.
4: Капитал для счастливой мамы.
3: Хорошо.
4: Но, так, вы знаете, вот сканборд опять.
3: Так, а вот смотрите, здесь у меня информация о том, что, значит, школьники из технопарка «Мосгорбаш» стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого. Что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые, ну, строго говоря, светло-коричневые ботинки модные мужские.
4: Вот у меня
3: со стершимся названием бренда, я даже не знаю, какой фирмы. Так, ну вот еще здесь у меня старые кирзовые сапоги. Вот у меня рука уходит прям туда, до плеча. Какие-то новости разворачиваем и читаем. Болят суставы? Тогда вам фирму «Здравствуй». Также предъявителю объявления скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, которые мы достаем.
4: Все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
3: Ну, значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
4: Вот, хорошая статья «Дети открыли Китай». Что же это, большая статья? Ну, школьники, хорошо, в общеобразовательном комплексе 16-16 сейчас организован. Один из лагерей московских СМИ изучают китайский язык.
3: Так.
4: Вот совершенно, кстати, правильно, уже давно такая правильная инициатива.
3: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
4: Вот,
3: там,
4: эти?
3: Вот эти? Подайте.
4: Да, я их две пары могу, вот эти.
3: Да, вот эти вот, которые пониже, коротенькие.
4: А,
3: вот эти вот, пожалуйста.
4: Возьмите.
3: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. Да, публичные слушания представляются в Донском районе. Проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание... Выходные дни, то есть с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
4: Я шагаю по районам, буду проверить Братеева, сотрудники жилищника.
3: Хорошо.
4: Заменили грязный песок на детскую площадку.
3: Отлично.
4: Уроки пения мадам Лапланш. Лапланш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль. Вот 2017 год, еще до пандемии. И вот фотография отчетного концерта под руководством Елены Лапланш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет. Этим детям уже сейчас...
3: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот мы заинтересовались газетами, мы совершенно не обращаем внимания на обувь.
4: Но если они подшиты,
3: они подшиты, старенькие, но подшиты.
4: Ну, подшиты.
3: Вы возьмете их себе, да?
4: Сейчас такое время года, когда они должны еще немножко подождать.
3: Подождать, хорошо. Но главное, что они не пропадут, мы все это... Потом аккуратно скомкаем все и рассуем обратно в эту же обувь. И, может быть, наши потомки уже будут извлекать эти же газеты, читать на Чипульдуке новости через много лет. И тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
4: Зябликово под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
3: Вот так. Так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
4: Ну что, автомобильное движение на улице Тюфелиной рощи ограничено до 21 июня в связи с проведением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».
0: Is there anybody gonna listen to my story all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day.
5: Oh, girl, girl, girl. Oh, girl, girl.
0: When I think of all the times I tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me.
6: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
7: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

в эфире радио «Чипальдук». И следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку «Карагути» 42-го размера.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Единственное, что мне не нравится в кинофестивалях, это фильмы. Дуэйн Бирш.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: каждому, кто мечтает однажды утром проснуться знаменитым. Полезно помнить, что...
1: Что перед этим нужно очень долго не досыпать. Задумайся.

помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чип-эль-Дук». А сейчас немного музыки.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: вы нам звонили. Алло. Алло.
1: Алло.
0: Очень да. Хорошо. Ну так. Вот вы и попались.
2: Ну-ка.
1: Ага. И это где... вы попались.
0: Это где? И откуда вы к нам так?
1: Ну, сейчас из Москвы. Вот. А так из Реутова.
2: Из Реутова.
0: Из Реутова.
2: А вы говорите, ну, из Москвы. А что, планируете переезжать?
1: Нет, я просто здесь работаю.
2: В Реутово?
1: В Москве.
2: В Москве.
0: В Реутово слышимость нормальная? Вот радио принимает хорошо?
1: Отлично.
2: А много...
1: И в Москве тоже неплохо.
2: Реутовчан много на Чапальдук-то подсажено?
1: Ну, я не знаю... Ну, у меня не получилось подсадить.
2: Okay. Слушайте, расскажите,
0: это неважно,
2: расскажите неудачный опыт.
0: А,
2: неудачный опыт подсадки.
0: Да.
2: Вот вы как вот говорите, ну послушай, Чапальдук, мол, или как вот
0: и
2: это?
0: И лицо при этом выражает такое вот выражение, как будто прокисшего молока выпил. И человек понимает, что...
1: Ну, могу сказать, что как-то вот не все иногда вот понимают, как бы... стиль радио.
2: А репутация ваша личная не страдает от этого? Потому что можно так, люди скажут, слушай, ну что ты на нас,
0: и
2: ты вообще в своем,
0: да,
2: в своем уме.
0: То есть мы вам в итоге репутацию не портим?
2: Да.
1: Мне нет.
2: Угу. Но так вы ответили, мне нет, как будто, а вот жене да, или вот что-то такое, нет, то есть кому-то...
0: Им портит, понимаешь, то есть в его глазах... Кстати, как вас зовут-то?
1: Владимир.
0: Вот в глазах Владимира вот те окружающие, которые отказываются слушать Чапальдук и не понимают, вот они как раз теряют очки.
2: То есть вы как-то почувствовали себя более одиноким, получив вот отрицательный эмоциональный отклик от тех, кто не стал слушать Чапальдук?
1: Вот хотя я скажу, что в семье у меня все слушают.
2: Ага, но в семье...
0: Вынуждены
2: прочие. Да, они просто деваться некуда, да?
1: Ну, вот жене некуда удеваться, а детям нравится.
2: Ага.
0: Правильно, правильно.
2: На ваш взгляд, Чапальдук, он объединяет или вот разъединяет? Вот сейчас, может быть, у вас дома два лагеря. Вы же с детьми и жена по другую сторону. Нет такого?
1: Нет.
2: Нет такого.
1: Она уже смирилась. Так что все нормально.
2: Все хорошо. Угу. Но это хорошо, когда жена может смириться.
0: Сейчас вот я чувствую, что вышли на лестничную клетку из квартиры все-таки. По акустике, судя, нет?
1: Ну, вот в коридор, да.
0: Да. Коридор. Все-таки стесняетесь при жене признаться, что вы разговариваете с радио?
1: Нет, я сейчас на работе.
0: А, на работе.
1: Я на работе, чтобы коллегам не мешать, вот решил.
0: Ну, я уже не спрашиваю, у меня даже язык не поворачивается спросить, как коллеги отнеслись бы, если бы узнали, что вы слушаете Чапальдук вот в рабочее
2: если
0: время.
2: Если язык не поворачивается, ты не поворачивай его, а то он тебя не поворачивает, в результате...
1: Не знаю даже. Я думаю, что тоже бы, наверное, смирились.
0: Ну, у нас есть офисами целыми, люди слушают Чапальдук, они под нас работают.
2: И, кстати, а вы какую работу работаете, вот, слушая Чапальдук?
1: Программист.
0: Угу. И к вам можно обратиться, вот если у нас такие программистские бывают какие-то засады, что-то вот...
1: Ну, я вообще-то больше по микроконтроллерам и сигнальным процессорам. А вот для компьютера я почти не программирую.
0: А вот сейчас спросят, вот у нас Игорь здесь, он тоже по контроллерам и процессорам. Вот спросите.
3: Так, какой из микроконтроллеров вы предпочитаете программировать?
1: Ну, с ARM-архитектурой какие-нибудь. А вот в данный момент я больше сейчас программирую сигнальный процессор.
3: А что вы скажете о Z80?
2: Вот Z80, как на ваш взгляд?
1: Z80 — это суперпроцессор был. Uh-huh. Сейчас не знаю, их, наверное, уже нет.
3: Наш человек.
1: Мой первый процессор был этот, именно, на котором я программировал.
0: Вот Игорь, да, наш технический гений, директор.
2: Он просто, Игорь, предлагал назвать станцию Z80.
0: Он вас опознал, да, он сказал «наш человек». То есть мы вот еще колебались, думаем, ну, слушатель, ну,
2: вышел в коридор, ну, знаешь, ну, не факт. Мы очень рады, что вы до нас дозвонились.
0: Дозвонились, да, и нам бы хотелось сейчас задать вопрос. Мы вообще о чем с вами разговариваем? О чем вы разговариваете со слушателем? Мы сами не понимаем. Вот о чем был наш
2: А кто вот там сейчас прошел, сейчас вот кто-то топал? Это кто?
1: Это вот соседний офис.
0: Соседний офис.
2: Ну, вы, кстати, когда нам звонили, у вас была какая-то цель?
1: Цель? Ну, вы так ждали звонка, что вот хотел...
0: Ой. Владимир.
2: Большое вам спасибо.
0: Спасибо
2: вы
0: большое.
2: Вы какой-то такой уравновешенный.
1: Спасибо вам.
0: Да, нам вот очень не
1: спасибо
0: хватает...
1: Спасибо вам.
2: рассудительный.
0: Таких людей, как вы, у нас не хватает в нашем коллективе.
2: Здравых, каких-то
0: здравых, рассудительных, да. Въедливых, чтобы мог спрограммировать.
1: Вот. Ну, может быть, процессор. В этом особенность вашего радио.
2: Может быть.
0: Может да, быть, да. Да.
1: Немножко необычное такое.
2: Но то, что вы с нами, это нас, так сказать, удерживает от характеристики, что мы психопаты, мол, и нас такие же слушают. Мы можем, так сказать, сказать, что слушают нас совершенно адекватные из Реутова и не только, и вполне себе... Да. Вот когда вся семья говорит, мы всей семьей слушаем, мы думаем, а тут есть плюрализм, вот жена, допустим, смирилась, детям нравится, какая-то есть, ну... Демократичная обстановка.
0: Уже, кстати, выросли некоторые дети, которые вот начинали слушать нас 8 лет назад.
2: Опять кто-то идет там в офисе в соседнем.
0: Да, слышу. Эти люди уже вступили в жизнь.
1: Ходит.
0: Да, чему-то учатся в вузах или даже стали работать. Так что, глядишь, подрастет.
2: У вас детям напоследок сколько лет-то? Как вот они?
1: 11 и 6.
2: Замечательно.
0: 11 и 6. Ну... То есть 11 и 6 – это 17.
2: Ну да, да. Один заканчивает угарный возраст, другой скоро вступит в безумный. В такой, даже не безумный,
1: да,
2: а такой опасный.
1: Опасный.
2: Ну что, желаем вам всяческих
0: возвращайтесь
2: благ.
0: Из коридора туда, вот в офисное помещение. Поделитесь со всеми, что вы только что пообщались. Очень содержательно с радио Чапульдук. И хорошего вам дня завершения.
2: Всего доброго.
0: Жене привет. Спасибо. Все-таки передайте.
2: Да, да, да.
0: И Z6, да, Z80.
2: Z80. Мы тоже так считаем.
0: Да, это рулит. Пока.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: Bufala Medica.
1: Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.
2: Boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. A boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom,

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиплидук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Советы садоводам. Сейчас весенний, летний, осенний сезон. Многие проводят много времени на своих садовых участках, и поэтому небольшая рубрика «Для вас, дачники». С ней познакомит вас наш ведущий специалист Кирилл, но без корректора.
1: Заведы с задофотом.
2: Без корректора.
1: Мини-дрябки. Езри в сапом загу остается все римше зема, освепещенного цолсом не менее сеждива мечцов врень, а фырумать поп дрябки гузды и фередия, сжимающие овещению, не хочется, то суфес думит кругое режефия. Обретелиде зеста горомы овещены цолсом на илобную часть дня, и разлопожиде на этих пламяшках мини-огоробники, один или родив 5 метров лопщадью, и в таком злуме ужохивать за такими дрябками ропщи. И ему же один зафет. Китайский лежомрик. Лежомрик облабает не только цепельными свойствами, но уж умеет замипствоваться как эпилент декора на тасочке. Вызатив его у шалабасара, вы со сременем заздорите шифую и изрыгагать.
0: Ну что ж, спасибо, Кирилл. Просим извинения за дощупанные отпечатки, поскольку наш корректор сейчас в отпуске, и Кирилл выступал один. Ну что ж, до новых встреч. Всего хорошего.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте, Илья.
3: Да.
4: А вы нас не знаете?
5: Нет. Добрый день. Ну, попробуйте узнать по голосам.
4: Это радио Чипыльдук. Знакомо вам такое?
3: Ого-го.
4: Ого-го.
3: Знакоменько, конечно.
5: Вообще, радио Чипыльдух надо знать по голосам.
4: Ну, вообще, просто когда
3: звонят... Я даже не ожидал, кто так подставил до меня.
4: Ну, вот кто-то подставил. Мы тоже не будем подставлять подставившего, поэтому пусть это вы сами разгадываете, этот пазл. Вот. Ну, Илья, отчитывайтесь, значит, как вы жили все эти годы? Из них сколько лет вы жили без нас и сколько с нами?
3: Ну, даже не знаю... Сейчас, может, минуточку, я только зашел, дверечку открываю просто, по лестнике поднимался.
4: А куда вы зашли?
3: По лестнике поднимался.
4: Домой зашли или куда?
3: Да-да-да.
5: Могу подсказать правильный ответ, что до радио Чипыльдук у меня никакой жизни не было.
4: Не было.
3: Без радио Чипыльдук.
4: Нет, ну правда, вы как, вы наш, так сказать, старый добрый юзер или из новоиспеченных?
3: Да, постоянно уже, я не помню, уже лет 5-6, мне кажется, слушаю вас.
4: Ну, спасибо вам, Илья, ну что?
3: Вам спасибо, я даже не ожидал так даже, вот как-то вообще не ожидал.
5: А вот что-нибудь музыкальное вы могли бы...
4: Вот, что у вас? Какие вот предметы? Может, у вас на стене, не знаю, оленьи рога, или у вас стоит большой там-там, привезенный из Индонезии, или там, не знаю, рассыпано по полу какие-то...
3: Есть велосипед, который едет и издает звуки.
4: Давайте.
5: О, сейчас заработает, нет?
4: Давайте, давайте. Или...
5: А как велосипед?
3: Вот такой.
5: Хоть немножко сумасшедший велосипед,
4: да? Шикарно. А он что, стоит колесами вверх стоит, да? Вот вы его сейчас на холостом ходу...
3: Нет, он едет, велосипед двигает ножками, и на его голове еще надета коровья голова зачем-то, вот не знаю.
4: Это такой прибамбас велосипед. Такой настольный, видно, да?
3: Да.
5: А мы думали, настоящий
4: это
5: велосипед.
4: Подарок...
3: Это игрушка такая небольшая.
4: Это из какой страны вам такой достался?
3: А я не знаю даже, откуда она, если честно.
5: Ну, из Китая, конечно же. Я так думаю, сейчас же все.
4: А мы попали в Москву, да?
5: Нет, Санкт-Петербург, по-моему.
4: Санкт-Петербург же мы попали, да?
5: Да.
4: Там велосипедный сезон открывается на 2 месяца позже, чем в Москве, поскольку это Заполярье уже, можно сказать. И кончается велосипедный сезон на 2 месяца раньше.
5: Не забудьте резину сменить. На летнюю.
4: Илья, ну...
3: Я понял.
4: Ну, спасибо, да, за свист велосипедика такого миниатюрного. И удачи вам на дорогах. Если вы тоже балуетесь большим велосипедным спортом, то тоже вам попутного ветра.
3: Всего доброго.
4: Белых ночей и так далее. Пока.
5: Счастливо.
3: Пока-пока.

0: この絵は。この絵は。
1: A dança nasceu pra ser livre como é o ar.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Здравствуйте! В эфире новости в студии Лариса Тихонова. Минфин считает нецелесообразной отмену транспортного налога. В ведомстве отметили, что компенсация выпадающих доходов ростом акцизов на топливо повысит цены на товары. Это может привести к снижению поступлений в дорожные фонды. Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета, добавили в Минфине. В Токио установили прозрачные общественные туалеты. В столице Японии стартовал уникальный эксперимент, в рамках которого в двух парках района Сибуя появились туалетные кабинки со стеклянными стенами. В обычном состоянии стенки прозрачные, а когда в туалет заходит человек, они моментально становятся матовыми. Установку дизайнерских уборных планировалось осуществить до начала Олимпиады, которая должна была пройти в июле-августе 2020 года. Однако из-за пандемии COVID-19 пришлось отложить оба «Миро прийти я». Из-за коронавируса режиссеров призвали отказаться от секса в кино. Профессиональная ассоциация режиссеров в Великобритании предложила отказаться от постельных сцен в фильмах ради безопасности актеров. В фильмах желательно заменить интимные сцены на альтернативные. Например, можно показать закрытые двери спальни или то, как актеры поправляют свою одежду. Такая идея обусловлена серьезной пандемией коронавируса и, соответственно, риском заражения многих актеров. Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в программе Shark Week. Видео доступно в твиттер-аккаунте программы. На ролике видно, как Тайсон в сопровождении инструкторов погружается в открытый океан, где плавает стая акул. Ему приходится осторожно отталкивать их, если они подбираются слишком близко. Одну из акул боксер схватил за нос. По окончании съемок американца объявили бесспорным победителем акул. Сам Тайсон рассказывал позднее, что был напуган до смерти, а от вида хищников его стошнило. На этом все новости. С вами была Лариса Тихонова. До свидания!

burgers, bongos and burgers, bongos and burgers.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Телевидение – это изобретение, позволяющее развлекать вас людям, которых вы бы не пустили на порог своего дома. Дэвид Фрост.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Михаил, Москва, разработчик робототехники для кино и телевидения и полевой инженер на съемках спорта, концертов, фестивалей. Михаил, здравствуйте. Это радио Чипальдук.
3: Здравствуйте, радио Чипальдук.
2: Что же вы сейчас как-то не на съемках спорта? У вас слишком спокойный какой-то фоновый шум.
3: А я сегодня офисная крыса.
2: Офисная крыса?
3: Да.
4: Ну, рассказывайте, как к офисной крысе живется.
3: Ну, сходил, чай попил, на совещание сходил. Вот в окно на елочку посмотрел, она очень красивая у нас тут сегодня.
4: Так.
2: Кто-кто?
4: Елочка там красивая у вас сегодня, да.
2: Елочка.
4: Понятно. Ну, в целом все так как-то достаточно скучновато, да?
3: Увы, да.
2: Но это потому, что в офисе, наверное. Вот все-таки на полях деятельности уже там движуха, да?
3: Да, мы в Волгограде были давеча на финале Кубка России. Снимали.
4: По какому виду спорта?
3: Футбол.
2: Ух ты! А вот вы пишете робототехника для кино, телевидения, я так понимаю, спорта. Это значит, какой-то робот катится вдоль бровки поля футбольного или вместе с бегуном там на уровне кроссовок и снимает это все дело, нет?
3: Нет, это летающая камера, которая над головами спортсменов летает, всякое снимает.
2: А, летает. Тоже хорошо. Вот когда показывают стадион, да, там салют, да, открытие какое-то.
3: Нет, это как раз обычно в коптере или вертолет снимают снаружи, а у нас прямо именно в стадионе она летает прямо над полем во время матча.
2: Но она без, так сказать, без какого-то корда, там, шнура, то есть чисто такая тоже дроновая, да?
3: Нет, это не дрон, она прямо на тросах летает.
4: На тросах?
2: На тросах, понимаешь? Это мы отстали с тобой, понимаешь?
4: Даже не могу, наоборот, должна без тросов всяких летать.
2: Но она может свалиться тогда ведь на голову какому-то игроку?
3: Нет, такого не бывает.
2: Нет, я имею в виду, вот если, как говорится, беспроводное все. И только
3: да, такие риски есть, поэтому в таких местах все стараются на тросах делать.
2: Ага. Ну а самое безумное устройство вот роботное, какое вы использовали или придумали?
3: Ну, у нас есть несколько... Там канатная дорога, которая мчится вдоль горнолыжного склона.
4: Ну вот это да, когда одновременно с такой же скоростью, как и какой-нибудь бегун или горнолыжник.
2: И катится такой робот, да.
4: Да.
3: Горнолыжников, собственно, провожаем на спусках.
2: А подводные для пловцов тоже?
3: Нет, в подводку мы пока не залезали. Но я на чемпионатах мира по водным видам спорта такие штуки видел. Такая подводная рельса установлена. И там каретки катаются.
2: Ну, мне

0: Что, на совещание приехали?
1: Ну, пришлось, да, успеть на совещание. Неплохо. 4 утра.
0: Опа. Ну, тогда давайте закругляться, а то что мы вас будем мучить. Мы еще позвоним обязательно. Интересно. Теперь будем знать, если где-то кто-то летит и снимает очень круто. Это значит, это на спортивных, да, соревнованиях.
2: Но у него не
0: это
2: только спорт, работа. У него, видишь, концерты, фестивали. Может, в ушах какая-то мелодия вот застряла из последней съемки. Может быть, вы нам...
0: А может, не надо, на, а то вдруг не та застряла. Обычно из-за
2: снимания. Не надо петь, петь не надо. Нет, только назовите. Да, да, да.
1: Назвать. Не, петь не буду. Да что-то не понял. На концерт, по концертам меня не носило. Коллеги вот нам у СТВ были. А я что-то миновал.
0: Больше по спорту, да?
1: Ну, вроде того.
0: Ну и хорошо. Вот я, не знаю, недавно легкую атлетику смотрел. Где же там было? То ли в Юфе, то ли в Сыктывка. Я не запомнил. Чемпионат России показывали. Класс. Мне нравится. Там тоже очень важно, когда камера несется рядом. Ну, то есть, в общем, показ спортивных соревнований, вот он, я так понимаю, что во многом интерес, вот именно по поводу съемки, он уже сейчас даже от вас зависит в какой-то степени. Вот все инновации, да, правильно?
1: Ну, да. Ну, а сам процесс, он такой на рыбалку, что ли, подходит. Ты заряжаешься, ищешь кадр, ловишь, все как надо. Потом проводишь и оп, полетело в эфир.
2: Ну, вам вбрасываем идею такую чепальдукскую небольшую. В основном же мы же видим все-таки спортсменов извне. Мы наблюдаем за ними, как зрители, болельщики. А вот интересно, установить бы камеру. Действительно, это делается, но не всегда, это довольно редко. Хотя там и в горнолыжном спорте. То есть непосредственно вот на штангу штангиста, на круп лошади. То есть чтобы вместе со спортсменом, с конником, с бегуном мчаться, вот, с футболистом по полю. То, что он видит и чувствует и слышит. Вот каждый поворот головы, дыхание, вот это вот шуршание травы. Субъективная камера, прикрепленная куда-то вот на снаряд или к телу спортсмена самого. Вот такое, мне кажется, придало бы зрелищности.
1: А представьте, делаем такое, только обычно на судьи вешаем. Вот, поскольку они, ну, не участвуют в соревнованиях непосредственно.
0: Ну да, да, да.
1: Нельзя,
0: да,
1: сказать, что он как-то там хуже судит. Ну, это идеальный оператор, он всегда самое интересное смотрит. Вот замес, подбежал поближе, прям куда надо смотрит. Хорошо получается.
2: Ну, судья ближе, тепло, но хотелось бы, чтобы горячо. Совсем. Вот. Ну, это так мы вбросили, а вам решать.
0: Ну что же, очень интересно было.
2: Михаил, разработчик робототехники для всякой вот еще такой
0: в 4
2: вот
0: утра был на Сенгере, а сегодня уже приехал сюда, и елочка за окном. Мы были рады с вами.
2: Мы ваш звонок поставим, когда елочку будем наряжать под Новый год.
0: Повторим.
2: Повторим, да. Все, ну,
0: счастливо, всех благ.
2: Слушайте нас.
0: Поддерживайте нас.
2: Если можете, поддерживайте. Не можете, не поддерживайте.
1: Поддерживаем потихоньку.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Счастливо.
1: Счастливо.
2: Пока.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
0: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись вторая. 1998 год. Голландия. Утрехт. Музей музыкальных инструментов. Клоп в музыкальной шкатулке.
0: Звукоувеличение в 345 раз.

0: Наличие второго, третьего и четвертого голосов в финале этой редкой аудиозаписи вызвано проникновением внутрь музыкальной шкатулки еще трех представителей этого отряда кровососущих – клопов постельных Цимикс химиптерус из России, Франции и Вьетнама и воссоединением их со своим голландским собратом Цимикс лектуларис.
1: Характерные трубные звуки всех особей являются выражением не только голода, но и радости от встречи товарищей по изгнанию, скрывающихся внутри конспиративной емкости от преследования отряда Homo sapiens.

Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут. Sun flows all over me.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, наши радиослушатели, радио Чапльдук. Сегодня в рубрике у нас в гостях известный продюсер, медийное лицо Степан Кудряшов. Степан.
1: Да, добрый день. Я прежде всего хотел бы поздороваться с вами и напомнить, что одежда моя сегодня предоставлена для эфира салоном Locus and Fines.
0: Степан, недавно состоялся кинофестиваль, ежегодный, биеннале, на котором вы освещали работу кинофестиваля, и мы читали много ваших статей в газетах, в журналах, по радио, по телевидению. Угу. Несколько слов о фестивале, а мне бы хотелось добавить, что сульфа бульбовит – верный помощник вашим суставам. Имеются противопоказания, посоветуйтесь с друзьями.
1: Фестиваль этот, как всегда, проходит у нас на юге. Приятная аура города и климат всегда служит приманкой для гостей. Конечно, там всегда видишь наших звезд, старых друзей. Кстати, хотелось бы сказать, что чай липский, вкус и качество в каждой чашке. Сделай глоток липского чая, ощути вкус.
0: Был какой-то скандал на красной дорожке во время открытия фестиваля. И также хочу сообщить нашим слушателям, чтобы они не забыли посетить торгово-развлекательный комплекс «Веселый дворик», 160 павильонов на 10 гектарах.
1: Отвечая на ваш вопрос о ковровой дорожке, я, конечно, не могу не сказать, что, во-первых, автосалон «Гектор Ц» на Можайке – это 25 часов в сутки, 8 дней в неделю. «Гектор Ц» на Можайке всегда рулит. Так вот, на ковровой дорожке обычно случаются всегда какие-то пикантные эпизоды. И нельзя не добавить, что мыло «Мисфорд» формулы «Софт и Бэби» – эта душистая сказка у вас в руках.
0: В эфире радио Чапльдук. Напоминаем вам, что импланты «Меняем зубы местами», 3-я улица Имского поля, «Здоровые зубы» в ваших руках. У нас в гостях Степан Кудряшов. Степан, правда ли, что Сильвия сейчас как Брауншвайг, что она была вызывающе одета на красной ковровой дорожке, был один скандал, что просто она была неприлично одета.
1: Дело даже не только в коврове. Давайте уже уйдем с ковровой дорожки, скажем, в бар.
0: А не там ли Франсуа Люли устроил дебош, помочился, по-моему, даже у барной стойки?
1: Конечно, его адвокат не дал его в обиду. Кстати, я хотел бы еще вставить, что хочешь, но боишься. Только безопасный секс с ремиксом. Забота о себе и о ней. Попробуй с ремиксом.
0: Сейчас я прошу прощения у наших слушателей. Мы вернемся в студию через несколько минут после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
2: Люкс-бутик флористики премиум-класса от Михеича. В элитном торговом комплексе «Глазурный». Свежесть икебаны в каждом горшке. Телефон 8-995-792-44-5792. Позвать Володю. Звонок платный.
0: Что в области артхауса? Были ли какие-нибудь работы? И хотелось бы напомнить, что каникулы в Швеции от опытных туроператоров. Шведский стол, шведская стенка, шведская семья. Первым 5 дозвонившимся подарки со скидками.
1: Я немножко переключился бы с Швеции в Японию. Мечтаешь о японце? Хочешь резко рвануть со светофора? Автомобили Мидзуфоши в рекламе не нуждаются. Заведи себе японца. Харакири любым конкурентам.
0: Степан, прежде чем задать вам следующий вопрос, я хочу напомнить нашим слушателям, если у них есть проблемы с эрекцией, ничего не хочется, стволовые клетки Гераклин, посоветуйтесь с женой.
1: Извините, я как раз хотел вас перебить. Жалуетесь на боли в подреберье и конечностях? Препарат Мездрофенил – это лучшее лечение при коленном рефлюксе.
0: Частный пенсионный фонд «Журавушка», анонимных складов гарантированно. Думайте о завтра, сегодня.
1: Я уже сегодня могу сказать, что интернет-провайдер «Статус Анлим» – это всегда WiMAX, IP-телефонии, 150 каналов ТВ, и интернет у вас в кармане.
0: А сеть мебельных магазинов «Лесосплав» – это крупнейшая компания в Европе. Частное обязательство перед покупателем. 5 гарнитуров по цене 6. Вам слово, Степан.
1: Каждый, кто хорошо владеет языком, должен попробовать шоколад «Малена». Изысканное удовольствие гурмана в вашем рте, у вас во рту.
0: Служба такси «Зеленое». VIP-услуги, эксклюзивное обслуживание, бизнес-класс, элитный сервис, all-inclusive, выезд на дом.
1: И, возвращаясь к фестивалю, конечно, Стрекаловский трубопрокатный завод имени Рылеева. Это всегда быстро, надежно, железно.
0: У нас в гостях был Степан Кудряшов. Это было радио Чапльдук. Всего доброго. Спасибо.
1: До свидания.

0: Фраза дня.
1: Для отбывания наказания помещен в калории строгого режима.

0: внимание, в связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапльдук будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чапльдук.
2: Здравствуйте, в эфире новости. В студии Устинья Смит-Бабошкина
3: и Влад Милявин.
2: Депутаты Мособл Думы утвердили соглашение о расширении Москвы. Соглашение предусматривает включение в состав столицы 21 муниципального образования, в том числе 2 городских округов, 19 городских и сельских поселений на юго-западном направлении, а также 3 незаселенных участков территории к западу от Москвы.
3: Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год. Его можно назвать самым жестким в истории страны. В первую очередь предусматривается резкое почти на треть снижение бюджетного дефицита, сокращение госрасходов, отмена многочисленных льгот, надбавок и премий.
2: В США автомобиль на полном ходу протаранил ресторан. 3 отделались легкими ушибами. Им оказали помощь на месте. За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Кристен Стюарт стала самой прибыльной актрисой. На втором месте после Стюарт следует Энн Хэтуэй, звезда фильма «Дьявол носит Прада».
2: Россия экспортирует за год оружие на 9,7 миллиарда долларов.
3: Жителю Красноярского края удалось выжить в схватке с медведем-шатуном.
2: Женская сборная России по кернингу проиграла команде Швеции на чемпионате Европы.
3: Официальный мяч Евро-2012 получил название «Танго-12».
2: Новости культуры. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие русские поэты.
3: Волга впадает в Каспийское море.
2: И о погоде. Мексика страдает от сильнейшей за последние 70 лет засухи.
3: На Тенерифе 25 градусов.
2: В Москве облачно, без осадков.
3: Это были Quick News на радио Чапльдук. С вами была Устинья Смит-Бабушкина.
2: И Влад Милявин. До скорого.
1: Quick News на радио Чапльдук.

Тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Я вырос на окраине рабочей, городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый, золотой. Парнишка, вид простой, и вовсе не красавец я, а мне навстречу все девчонки улыбаются. Когда под вечер я из дома выхожу во двор, сажусь в машину, улыбнусь и завожу мотор. Включаю музыку и разноцветные огни. С тоскою полную в глазах глядят мне вслед они. Ведь у меня есть черный бумер. Он всегда со мной. Ведь у меня есть черный бумер, быстрый и шальной. Ведь у меня есть черный бумер, бумер заводной. Садись смелей, девчонка, покатаемся с тобой. Черный бумер, черный бумер, стоп, сигнальные огни. Черный бумер, если сможешь, догони. Черный бумер, черный бумер, под окном катается. Черный бумер, черный бумер, девкам очень нравится.

Чипльдук. А смысл?

бескрайних степях интернета, где много хранится всего. Зажглась наконец-то планета Unlimited, типа того. Обратно мы самые первые, и так будет с каждым, мой друг. Пока не догнали, мы крутим педали в эфире. Живет чип-льдук.

В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чипльдук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чипльдук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
1: Трафик-контроль.
2: Ну что ж, дорогие друзья, в Москве новое утро буднего дня. Это значит, что подошло время проинформировать вас о состоянии движения на улицах Москвы. Слово нашему специальному корреспонденту Антону Шубникову.
3: Алло, алло, Игорь, как вы меня слышите?
2: Антон, я вас замечательно слышу. Начинайте свой репортаж.
3: Алло, Игорь, я сейчас нахожусь на Кутузовском проспекте.
2: Антон, а почему там так тихо?
3: Игорь, об этом чуть позже. Итак, сегодня здесь в скромной торжественной обстановке был открыт первый в мире монумент «Триумфальная пробка». Монумент выполнен из бронзы, натуральную величину и имеет размер 7 километров.
2: 7 километров? Я не ошибся?
3: Не ошиблись, Игорь, именно 7. Автор грандиозного сооружения, известный скульптор Церетели, безвозмездно подарил его благодарным жителям нашего города. Выполненный в неоклассическом стиле монумент представляет собой точное воспроизведение реальной автомобильной пробки, которая произошла на Кутузовском проспекте 17 июня 2001 года.
2: Поразительно, но все-таки почему же так тихо?
3: Видите ли, Игорь, дело в том, что триумфальная пробка, похоже, окончательно перекрыла все движение на Кутузовском проспекте.
2: А что же делать водителям, Антон?
3: Ждать, Игорь, ждать! Уже начато строительство объездной кольцевой дороги, так называемого первого Зурабовского кольца. Кстати, автор монумента обещал не останавливаться на достигнутом и подарить городу еще несколько монументальных пробок. В ближайших планах скульптора пробка на Большом каменном мосту или так называемая Большая каменная пробка.
2: Ну что ж, Антон, очень приятно, что Москва в очередной раз украсилась новой монументальной композицией. До скорой встречи на Большом каменном мосту в Большой каменной пробке. Всего доброго!

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

Чиплдук. Шо говорите?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: Сегодня в программе «Встреча с интересным человеком» и интересный ведущий – это я, Альберт Филистимлянский, замещаю Аркадия Марчулёниса временно. И у нас сегодня в гостях изумительный, очаровательный, мужественный гость. Это, конечно же, наш дорогой Артём Землянихин. Здравствуйте, Артём.
3: Ну, здорово, как говорится, коль не шутишь,
2: да. Да, мы совершенно не шутим. Мы пригласили вас в эту студию, потому что интересна судьба. Интересна судьба мальчика из интеллигентной семьи. И семьи, в которой родители так любили своего сына. А мама – библиотекарь. Папа – работник парфюмерной фабрики. Да. И вот вы поступили в детский сад, потом в школу, учились очень хорошо, на одни пятерки были отличником. И потом, вот когда вы вступили уже в новую жизнь самостоятельно, вы писали стихи, я знаю, и потом постепенно как-то вы стали совершенно другим человеком.
3: Ну да, в общем, короче, да, как говорится, Лифосовский, потому что рассказывать можно долго, так сказать, мою судьбу.
2: Ну, это интересно.
3: Ну, понятно.
2: Пускай
3: да,
2: это
3: да.
2: будет долго.
3: Пускай... Но в чем вопрос-то, собственно, да.
2: Ну, просто хочется понять, как вы стали таким сильным, таким брутальным, таким успешным.
3: Ну как я стал? Ну, в детстве, потому что, ну да, там эти папа, мама, там это все. Ну, да, нам они заставляли меня играть, я играл.
2: Вы играли на музыкальных
3: инструментах? Я играл,
2: да, скрипки.
3: Да, я на скрипке играл, пилил там это самое.
2: И кузнечик запиликает на скрипке.
3: Да, кузнечик, да, всякая хрень.
2: Ваше было прозвище кузнечик.
3: Ну, да, понимаете, ну
2: это потому, что вы были там утонченный, были такой стройный.
3: Ну, да, да.
2: А вот сейчас вы совсем по-другому выглядите.
3: Понимаете, да, ну, вот я там приходил, да, и я с этой скрипочкой в этих штанишках, да, в очочках. Ну, и ребята все говорили, ну, чё ты как, никакой ты ботаник, ты ботан, что ли, ты, натуре. Ты же мужик.
2: Мне нравилось.
3: Тёма, ты же мужик, мне говорили, ребята, ну, чё ты эти скрипки какие-то, стишки там, это самое.
2: Раздразнили кузнечиком, ведь это же, наверное...
3: Кузнечик это, да, ты кузнец должен быть своего счастья, понимаешь, это крутой с молотом, молотобойцем должен быть, понимаешь, а ты там этот кузнечик пиликает на скрипке. Вот, и я поэтому, ну, вот эти все там макраме я вязал, там эти самые английской резинкой, мама меня учила, да, там эти вышивания, ну, стихи там, и Боротынский, я любил, да, стихи там, это все, да.
2: Но это что, это же было чуждо или что, почему?
3: Не, оно мне как бы нравилось, ну, просто, ну, ребята, ну, в классе там, потом в институте, они говорили, ну, что ты как бабы, ты же мужик. Тёмыч, ну что ты?
2: И вы стали...
3: И я стал работать
2: мужиком,
3: над собой.
2: Мужиком. Да, правильно.
3: Да, я стал работать над собой, понимаете? Началось, как сказать, работа над телом, понимаете? Мышца, чтобы была. Я начал
2: сильным,
3: питаться,
2: да?
3: Нормально там, как бы... заниматься с отягощениями, там, это все такое. Это... Скрипку эту я башку там какой-то бабки разломал, там, которая там говорится, ты фальшивишь там, в общем, все. Ну, фальшивишь, вот тебе тогда настоящая нота, последняя нота, жалобно тренькнула струна, и с скрипкой было покончено, вот. Ну, в общем, и вот эти все дела, стишки, вот это все, я любил сладкое, понимаете, я любил цветы там выращивать, нюхать, вот это, запахи какие-то.
2: Ну, а сейчас уже нет.
3: Ну, все говорили, ребята, ну, чё ты, ну, какое-то бабское это все. Ты же настоящий пацан, надо по-пацански, да. Вот, и мы, ну, потом и все переключился, мы по пивку стали ходить, по пивку, как бы это, портвишка, вот, эти, не ликеры, там, шампанское, это все.
2: Шампанское?
3: Нет, шампанское, это все ушло, понимаете. Вот, и мы стали заниматься, по футболяну, по футбольному банку. Сейчас я вообще, у меня бои без правил любимое.
2: Так вы же, да, я прочитал, что вы, да, у вас разряд, или вы даже
3: второе место по городу, по нашему, да, у нас небольшой город, но все равно второе место, считай, я первый, я просто...
2: А это которые бои в грязи, это когда бои в грязи, или нет? Я
3: грязи?
2: Путаю, в грязи это бои, да, или нет? Это
3: в грязи,
2: не
3: грязи, нет, это в грязи, в грязи, в грязи, это мотогонки, это мы мотокросс, значит, это вот... Camel Trophy, там, это все там тоже. Ну, вылезаешь в грязи настоящий, еще приходишь домой, как в настоящий вонючий мужик, знаешь, с синяками, мозолями, знаешь, вот, и чтобы пахло мужиком в доме, понимаешь?
2: Русским духом пахнет, вот когда,
3: да,
2: говорит.
3: Да, потому что вот это все мне дарили тогда, вот эти туалетные ванны, знаешь, это все какие-то там эти...
2: Но это парфюмы. Привело вас к успеху, к уважению в обществе.
3: Ну, конечно, сейчас это все уважуха, респект полный. У меня 4 бизнеса своих.
2: 4?
3: Все меня, да, не надо даже иногда приезжать. Люди просто, снимаешь трубку, еще номер не набрал. Люди уже понимают, что нужно делать.
2: 4 бизнеса, удивительно. И вы думаете, что если бы остались таким, каким вы были, стройный
3: кузнечик?
2: 4
3: бизнеса, это ерунда. У меня 14 детей. Настрогали. У меня просто 6 жен было, да. И мы, так сказать, наделали ребятишек.
2: Но их же нужно всех кормить.
3: Ну, настоящий мужик, понимаешь, у нее не должна быть одна жена. Ну, что такое, одна жена, это и скучно, и потом, ну, они тоже разбегаются, они не выдерживают, потому что слабые. Бабы слабые, между нами говоря. Существа, так я и могу сказать.
2: Но ведь вы должны обеспечить каждого ребенка образованием.
3: Ну, я всех его... обеспечил, да. Все, я зарабатываю нормально. Нормально я зарабатываю. Я тренирую, значит, пацанов. Тоже и боксу. И занимаюсь пауэрлифтингом, значит, и бодибилдингом.
2: Ну, да, а вот ваши прыжки, как вы, боясь высоты, вы решили прыгать с парашютом. И я даже знаю, извините, что когда первый прыжок, вы обделались.
3: Да, мягко говоря, такие легкие были обосразушки такие, да, прошу прощения. Ну, в общем, это, да, это не просто.
2: Себя.
3: Ну, представь себе, вот такой вот со скрипочкой, да, и меня просто вытолкали в люк. А ребята говорят, что ты, давай, держись, Тёмыч, давай, все нормально, что раскроется все как надо. Ну вот у меня раскрылось только не то, что надо, и в общем полные шаны радости были.
2: Но это преодоление долетел. Себя, это...
3: Это на преодоление, это на разрыв аорты, это против шерсти.
2: Да. Приземление с полными штанами. Это...
3: Ну, радости и уважухи все равно.
2: Все равно, да.
3: И с этим было уже покончено раз и навсегда. Больше такое не повторялось. Вот у меня прыжков, знаешь, сколько сейчас.
2: А сколько? Да, у вас же очень много, я вижу.
3: У меня сейчас 4 прыжка уже.
2: 4? 400 я видел. А, 4.
3: 4, да. Ну, что просто же? Дальше я уже прыгал с трамплина в воду. В воду тоже. Что еще неизвестно, ты попробуй прыгни.
2: А покорение гор. Я знаю, что вы взбирались на самые высокие.
3: Взбирался.
2: На самые высокие.
3: Ну, это там просто приходишь весь тоже в шишках, в синяках, переломанные. Просто ни разу так и до вершины не поднялся. Потому что эти все идут, плутают, страховки вбивают. Потому что они, ну, боятся они. Поэтому они все свяжутся друг с другом. Да, я один, как настоящий мужик, один напрямую, никакими обходными путями, как пошел на пролом. Поэтому я никогда подняться не могу, потому что я всегда на меня либо чуть-чуть упадет, либо я куда-нибудь, так сказать, рванусь там. Вот.
2: Но сколько переломов у вас? Я вижу.
3: Переломов у меня просто огромное, я не считал, а подъемов вот таких у меня там где-то за 40 переваливает. Ну,
2: правда,
3: выше 300 метров так и не удалось подняться ни разу. Не получилось, потому что все время где-то падал или на меня что-то.
2: Но падал и вставал.
3: Да, и да. Несмотря на это, упрямо и упорно. Вот говорят, ты что ты как муха об стекло бьешь? Надо, потому что сильная муха, она пробьет стекло. Вот я скажу. И это не муха,
2: а
3: это
2: как родители восприняли вашу метаморфозу? Вот как это было? Вот как родители... это они приняли и поняли вас?
3: Ну, я не бы не сказал, конечно.
2: Вы видели их всех?
3: На парфюмерной фабрике, так сказать, он, так сказать, мои все эти закидоны он занюхивал. Ну вот. Так сказать, нашатырным спиртом, потому что он сознание терял просто, когда все это видел или узнавал. Вот. Поэтому
2: это
3: он себе испортил, просто сорвал вот обоняние. Он уже не смог дальше работать дегустатором вот этим на парфюмерной
2: фабрике. А мама библиотекарь?
3: А мама библиотекарь. Она перерыла все книги, чтобы, значит, по воспитанию, чтобы понять, как меня перевоспитать обратно, чтобы я, так сказать, стал опять скрипачом там, поэтом.
2: Но вы же их обеспечили финансово? Вот. Это важно.
3: Конечно, сейчас они у меня в шоколаде, да. Папа, в общем, тоже немножко уже мужик. Тоже
2: да?
3: Мы с ним, да, на рыбалочку, там тоже
2: пивасик, там,
3: мужские
2: пивасик.
3: Разговоры, мужские занятия.
2: Это очень так интересно.
3: Да, романтично так.
2: А мы подготовились к нашему эфиру и вот заготовили скрипку, между прочим. Дорогой Артем, вот не могли бы ли вы хотя бы попробовать вспомнить молодость, сыграть что-то?
3: Да, что ты шутишь, что ли? Ну, не знаю.
2: Но вы же играли.
3: Ну, дай попробовать.
2: Да. Ну-ка, ну-ка.
3: Я не знаю, как говорится, с какого бока-то, каким боком я.
2: Вот смычок, вот эта палочка, вот она.
3: Все, я попробую, но подожди, не знаю. Ну-ка. Так же вот это. Вот, вот так вот, еще вот можно вот так.

0: Ну чего, вроде
1: ну что? Это удивительно, очень хорошо. Очень хорошо.
0: Как говорится, помнят руки-то, помнят.
1: Помнят родимые, да.
0: Вот, ну хотя у меня сейчас руки-то больше помнят перфоратор.
1: А ваша любовь к классической музыке, она же, как ностальгия, не возвращается такими флешбэками, что вы вспоминаете...
0: Чудо, флешбэки?
1: Ну, вспоминаете Малера, Мендельсона,
0: но...
1: все эти прекрасные звуки композиторов, Вивальди, ну их так много. Разве у вас не осталось какого-то щемящего чувства из детства?
0: Ну, это так иногда запрешься, чтобы никто не видел. И сидишь там, попеликаешь, там, роняешь скуп мужскую слезу. Да.
1: У нас в гостях, дорогие друзья, я хочу напомнить, у нас в гостях Артем Землянихин.
0: Да.
1: Интересный человек, настоящий мужчина, брутальный, мощный, да. Очень целеустремленный. Успешный.
0: Ну, потому что, ну, в общем, все, ну, ребята говорили, ну, что ты, ну, что ты как баба, ну, ты же настоящий мужик, ты должен быть крутой, сильный, мощный, и характер, и
1: ну, внешний. У вас это получилось, у вас это получилось.
0: А?
1: Это у вас получилось, Артем, очень
0: ну,
1: хорошо.
0: Я думаю, что мне будет рассказывать, я сам знаю, что у меня получилось.
1: Да.
0: В общем, ребята, я хочу дать всем совет. Вот все,
1: да, что бы вы хотели сказать нашей аудитории?
0: Да,
1: радио,
0: да, вот я хочу сказать, да. Возьмите за себя, так сказать, обеими руками, как следует. Работайте над собой. И каждый мужчина, мужчинка, понимаешь, это вот паренек, там, мальчишка, мальчонка, он должен стать настоящим мужиком, таким вот крутым.
1: А у меня есть шансы, как вы считаете? Артем, я смогу стать мужиком?
0: Ну, тут я, конечно, я не знаю. Ну, только если над вами подработает какая-нибудь женщина, она может сделать из вас. Ну, сильная женщина только такая, совсем такая, которая коня на ходу остановит.
1: И в горящую избу войдет.
0: Войдет,
1: а расскажите,
0: войдет.
1: Как вы вошли вот в горящую избу? У меня есть такие эксклюзивные сведения. Вы вошли, и что?
0: Ну, просто я там забыл один раз эту самую свою барсетку, и пришлось вернуться в горящую избу, чтобы она не пропала там в огне до пламени.
1: Вы ее спасли? Барсетку?
0: Да, я спас барсетку.
1: Потушили
0: да.
1: пожар?
0: Ну, пришлось потушить ради такого.
1: Но вы же герой, вы же герой. У нас в гостях герой, скромный человек, мужчина, мужик Артем Землянихин, ваш, большое спасибо вам за советы, за интересную беседу. И мы вас обязательно ждем еще в нашей программе.
0: Обязательно.
1: Встреча с
0: обязательно.
1: Интересными людьми.
0: Держи пять, давай.
1: Большое спасибо. Я надеюсь, наши радиослушатели провели прекрасно эти несколько минут. Насколько мы беседовали, я потерял счет. Минут 15. Ну что же, давайте прощаться.
0: Я тут вспомнил, а напоследок мне навеяло такая цитата. Интеллигентные речи и остроумные мысли уместны в интеллигентном обществе. В обыкновенном же они прямо ненавистны. Чтобы в последнем нравиться, необходимо быть плоским и недалеким. Вот. Знаешь, что сказал? Артур Шопенгауэр, между прочим. Вот. Ну, а мы вроде с тобой, Альберт, не были плоскими, недалекими, да? У нас вроде бы так получилась интеллигентная беседа, да? Вот. Ну, все, да.
1: До свидания.
0: Ну, что, я пошел отсюда.
1: Приходите еще.
0: Мне еще Книксон сделать, что ли, на прощение?
1: А вы вдохли бы сделать Книксон?
0: Ну все, пока, давай, все не рассусоливаем. Все, пока.
1: До свидания.
2: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
3: Встреча с интересным человеком.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Дорогие слушатели и зрители сайта «Радио Чапльдук», к сожалению, в кинофильмах, которые мы смотрим, актеры зарубежного кино обычно уверенно разговаривают на незнакомом им русском языке голосами совершенно посторонних людей или закрыты дублирующим текстом. «Радио Чапльдук» с удовольствием возвращает вам голоса любимых актеров и режиссеров звезд мирового кино.
1: Джеки Чан на радио Чапльдук.
2: 动作演员寿命是很短的，我已经是一个神话，我自己已经是一个神话，可以，这么多年的还在的站在这边，我希望以后人家看到我就讲成龙是个演员会动作，不是一个动作演员会演戏。
1: Джеки Чан на радио Чапльдук.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Как сообщает корреспондент, Юрий уже на этой неделе может поставить. Шансов получить у него достаточно много. Правда, придется пойти. Например, разбавить свою из центра. Он собирался поставить еще в начале января, но ждал о конце супруги с братом.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.
2: Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Ah, child, the way you shake that thing gonna make you burn, gonna make you sting.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурке экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Дурочка с маком. Глупую до невозможности девочку посыпать маком и пообещать ей все, что захочет. Съесть счастливую. Дурочка с маком.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Cipălduc aș cu muc.
1: Cipălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer forever.
2: Radio Cipălduc. Поменяй кверте на Яцукин в своей голове.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Пульс города». У микрофона Артем Белов. И сегодня мы обсуждаем важную проблему, связанную с благоустройством. И у нас в гостях первый замначальника управления внешних связей департамента по озеленению, благоустройству и градостроительной политике Алексей Андреевич Мальников.
1: Да. Добрый день, Артем. Добрый день, уважаемые слушатели.
0: Ну что же, вот во многом сенсационное заявление, а в чем-то уже, наверное, пора нам привыкнуть, что научно-технический прогресс достигает подчас таких вершин, о которых мы и мечтать не могли.
1: Да, да, да.
0: Алексей Андреевич, вот да. Что значит лето в городе?
1: Да, лето в городе.
0: Когда оно наступает и как долго оно может длиться?
1: Вы знаете, дело в том, что не первый уже год, так сказать, обсуждались планы по благоустройству столицы до такой степени, в таком, так сказать, векторе, климатическом векторе. То есть предлагалось Москву, наконец, утеплить, перебросить в лето. То есть, наконец, из вот этого периода слякотного, темного, мрачного, который длится практически вот с октября-ноября по апрель, то есть вытащить Москву, выдернуть из этого и сделать ее летним городом, летним, с теплым климатом, светлыми днями и ночами.
0: Более европейским, вы имеете в виду таким?
1: Ну, не только европейским. Почему? Может быть, более индийским, или австралийским, или танзанийским. Сейчас поймете, почему.
0: Вот. Что это нам дает? Вот так.
1: Что это
0: сейчас
1: нам
0: вот
1: дает?
0: Настолько это неожиданное заявление.
1: Ну, начнем с того, что
0: есть же какие-то
1: чего
0: минусы,
1: нас это, от чего нас это убережет и чего лишит. Прежде всего, это нас действительно лишит вот этой вот соли бесконечно рассыпаемой на улицах, на тротуарах. Ладно бы сахар рассыпали, или гречку, или крахмалом припорошили бы все это белоснежным. Вот. Чего еще нас это избавит? Это избавит нас от вот этой слякоти, от этой депрессивных, так сказать, настроений. От желания куда-то скрыться в помещение.
0: Ну, сразу же возникают вопросы, а как же любители лыж, зимы,
1: да,
0: снега?
1: Да, да. Ну, подождите, не забегайте вперед. Ну, это простуды, это эпидемии, понимаете, вирусы.
0: Нет, вы, Алексей Андреевич, это понятно. Какими способами можно достигнуть?
1: Так вот, я к этому и иду, Артем. Значит, Москва будет отныне городом с теплым летним климатом, мягким климатом.
0: Это отныне когда, простите?
1: Отныне, но это не сразу. Это будет проводиться большая работа. Это не меньше 15-20 лет, но первые шаги будут делаться уже сегодня. Значит, как будет это делаться? То есть улицы будут обогреваемыми в зимний период, в осенне-зимний. Значит, будут использоваться тепловые завесы, тепловентиляторы, гигантские ветродуи будут гнать вдоль улиц теплый приятный воздух, понимаете? Муссоны и пассаты будут поглаживать наши проспекты и переулки, понимаете? Но без знойного пустынного такого аравийского сиропка.
0: Так, тепловые завесы. Вот,
1: подогреваемые полы. Вот это вы видели, уложенная всюду тротуарная плитка. Это просто плитка, но она будет с подогревом. То есть Москва с высоты птичьего полета будет напоминать такую гигантскую сковороду. Вот. Но без фанатизма. Тут надо осторожно, чтобы не превратить Москву в город глубокого прожаривания с горожанами, так сказать, с румяной корочкой.
0: Из всего вами перечисленного наибольшие вопросы и восторги одновременно, наверное, вызовет понятие тепловая завеса.
1: Тепловая завеса – это невидимая преграда, которая препятствует холодному воздуху проникать куда-то. Вот. И он остается снаружи. Снаружи, вовне. При этом он не видим, никакого стекла нет, никаких посторонних помех. Вы проходите сквозь нее и оказываетесь в комфортном, теплом климате.
0: С точки зрения экономики.
1: Об экономике обязательно чуть позже. Река, Москва-река также будет подогреваться огромными кипятильниками до приятной температуры парного молока. Она не будет замерзать. В ней будет водиться теплолюбивые сорта рыб. Она будет очищена. Другие виды водорослей. а Сётр будет приходить сюда к нам на нерест. Мы будем есть черную икру практически прямо ложкой из Москвы-реки. Вот. Могут водиться пираньи, конечно, и другие виды теплолюбивых рыб. И, соответственно, все набережные, все улицы будут усажены деревьями более теплолюбивыми. Конечно, мы сохраним и елки, и березки наши русские, и тополя, и тополиный пух будет летать. Но это позволит высадить пальмы вдоль Москвы-реки с ее белоснежными чудесными пляжами и загорелыми телами на них. И на улицах, в густых зеленых зарослях, наряду с нашими кошками и голубями-воробьями будут скакать мартышки и разговаривать о чем-то о своем попугае. Понимаете?
0: Да.
1: Палисадники, цветы экзотические, какие-то ампельные вьющиеся растения.
0: Ну, плюсы, конечно, лианы. Однозначно с точки зрения некоего, да, позитива,
1: когда
0: все так долго ждут лета, а теперь,
1: конечно,
0: может, не нужно, оно будет
1: окружать. Об экономическом факторе давайте поговорим. Значит, что это нам даст? Вот куда деваются все посетители летних кафе? Вот эти всевозможные сибариты, эпикурейцы, которые месяцами сидят там все лето за этими столиками и наслаждаются жизнью. Ну, зимние холода, конечно, загоняют их обратно по норам. И они уже не оставляют копейку в этих кафе. А если мы сохраним эти летние открытые кафе, веранды, где будут посетители круглогодично и круглосуточно попивать, понимаете, латте или какие-то прохладительные напитки, любоваться друг другом, городом, улицами. Это экономический эффект, да. Туризм. Туристы
0: вот, прежде всего, туризм.
1: Поедут сюда толпами, потому что можно будет, не кутаясь в меха, какие-то пуховики, не меся, так сказать, эту слякоть и грязь, ходить по городу по привычном режиме, как они ходят по Барселоне, Парижу, Риму. Понимаете,
0: но сотням и тысячам других сразу городов. Сразу возникает вопрос.
1: Да.
0: Что делать тем, кто любит русскую зимушку-зиму, снег, катание на лыжах, на санках, игру в снежки?
1: В Москве будут сохранены зоны зимы.
0: Так.
1: Ряд парков и территорий кварталов будут оставаться в привычном режиме московского климата.
0: Это парк Сокольники будет вот этих тепловых сохранен. Завес?
1: Они будут за тепловой завесой. Вот видите, я даже простыл вот из-за этого вот климата. Я сам очень люблю лето. Вот.
0: Же, да.
1: И, понимаете, тепловая завеса – это один шаг, и ты в лете. Шаг сюда, и ты в зиме. Поэтому будут нередки вот картины какие-нибудь, например, заскочившего в плавках туда в зиму, на каток какого-нибудь дедушки, который пришел позвать домой своего внучка. И наоборот, какого-нибудь выскочившего ненадолго, чапающего по горячему асфальту на лыжах человека, который просто на парковке в автомобиле забыл мобильник или перчатки. Вот такие картины в этих парках и кварталах
0: будет
1: будут нередки.
0: Это пользуется такой популярностью, что ну, даже не знаю, количество таких парков должно быть большим все-таки.
1: Не факт. Во-первых, два шага за МКАД, и вы оказываетесь в необозримых просторах нашей привычной страны, где этого снега, так сказать, завались, мест для катания и так далее. Речь идет о столичном. Возможно, это будет в пределах третьего транспортного кольца для начала. Дело в том, что эксперименты уже проводятся. Значит,
0: то есть
1: в тестовом режиме.
0: Уже
1: да, в тестовом режиме буквально несколько дворов в Балашихе. Значит, окружены этими завесами, и там вот в минувшую зиму было лето. То есть люди ходили в летних теннисках, в шортах, в сланцах. Детишки играли практически, как говорится, почти голышом на зеленой траве. Вот. И когда нужно было выйти в зиму, они выходили. Эксперимент проходит очень удачно и дает свои плоды. Но, правда, в этих дворах получилось столпотворение этой зимой, потому что все родственники всех жильцов приехали туда для начала в отпуск, а потом им понравилось, и они там остаются на ПМЖ теперь. Вот. Значит, будут открыты автомобили, наконец, которые, продажи которых бессмысленны в России. Велодорожки. Мы для кого мы делаем велодорожки? Куда деваются все эти велосипедисты? Вы поедете, что, на шипованной резине в декабре?
0: Нет, это
1: бессмысленно. Это сколько асфальта пропадает зря.
0: Александр Андреевич, все-таки вот любители зимы. Мне кажется, что не все воспримут это однозначно. Конечно, на бюджете скажется ненадобность покупки зимних вещей, скажем.
1: Конечно, зимние резины, да.
0: Многие факторы, связанные с травматизмом, уменьшится так, как сосульки не будут падать.
1: Проводили зондирование.
0: Скользко не будет.
1: Большинство москвичей не возражало бы, чтобы в Москве был более приятный, ласковый климат.
0: Но если мы возьмем все четыре времени года, то, конечно же, лето является наиболее желанным, наиболее ассоциируемым с какими-то праздниками, отпусками и с ощущением некоего пульса жизни с точки зрения радости, цветения, бурления.
1: Да, я вам больше скажу, это даже не лето будет, это будет весна. Это вечная весна. Город вечной весны.
0: Это совсем
1: теплый,
0: прекрасно.
1: Субтропическим климатом. Представьте себе, из вашего окна вы сможете, протянув руку, сорвать апельсин, понимаете, мандарин, инжир, цветы подарить любимой, просто нарвав их на газоне у себя у подъезда. Магнолии какие-то, орхидеи, рододендроны и так далее.
0: Вот это же прекрасно. Да. Обязательно.
1: Да, и в водоемах где-нибудь на Борисовских прудах вы сможете покачаться, подплыв на огромном листе Виктории Реги и посидеть
0: гондоле.
1: В поле Лотоса, да, на берегу, помедитировать. И не надо ехать в Сингапур.
0: Ох,
1: сколько вы
0: знаю,
1: сэкономите в летний период?
0: Как-то слушается все-таки это...
1: Но у нас сейчас есть ресурсы
0: утопично.
1: Для этого. Потому что уже мы заасфальтировали все, что можно. Сделали, вот будут скоро закончены все хордовые магистрали, все развязки. Все, что можно, уже сделано и благоустроено. Уложена тротуарная плитка везде, где можно целыми гектарами.
0: Но она уже
1: бьется
0: опять, и ее же должен быть заново
1: перекладывать. Поэтому надо двигаться,
0: понимаете?
1: Дальше и глубже. Надо как-то осваивать бюджеты. У нас есть для этого возможности. И поэтому Москва – летний город. Город вечный, весны и лета.
0: Алексей Андреевич Малинников.
1: Да. Кроме того, это повлечет ведь сдвиг в сознании людей. Люди должны будут привыкнуть, что они живут в этой летней столице, и не надо ее передвигать, переносить в другой город куда-нибудь на 2000-3000 южнее километров, в какой-нибудь, для начала, там, Воронеж и так далее. Это равносильно перенесению климата севернее.
0: Да.
1: Вот. Ну и, конечно, со временем, не сразу, изменится и сам генотип горожанина средней полосы. То есть изменится разрез глаз, цвет кожи потемнеет, потому что нужно будет защищаться от солнца, щуриться и вырабатывать в коже витамин D, смуглеть. И со временем потомки какого-нибудь Матвея Петровича Сидорова будут выглядеть вполне как заправские представители африканских стран или каких-нибудь Гавайев или Юго-Восточной Азии.
0: Да. Первый начальник управления внешних связей Департамента по озеленению, благоустройству и градостроительной политике города Москвы Алексей Андреевич Малинников у нас был в гостях. Это была программа «Пульс города». Я надеюсь, что вы заинтересовались, удивились и с нетерпением ожидаете вот таких вот изменений в нашем с вами городе. Ну, а у микрофона был ведущий Артем Белов. Всего вам доброго.
1: До свидания. Спасибо.

По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире «Страстные ритмы» воронежской кадрили.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Реверс Ньюс на радио Чиплдук.
1: Обратно новости.
2: Факелёг мельк худ лифтмич айдар идюц. Не изербот. Добрый день. В студии радио Чиплдук Клим Голиков. В эфире Реверс Ньюс. Эйкнир яксур як Элеван, не жолоб сыр еротнак дорог из Салбоя в Сковск, як с Фоксом в инны в сныды, ан буд. Ас не сей мирт да стыр на стыль, дар адсам австра... Сейчас еще раз, ориентировочное слово очень сложно. Простите за оговорку. Ас не сей мирт да стыр на стыль, дар адсам австлидиерц. Дубна. Единственный в московской, Сфоксской области город, который расположен на Великой Русской реке. Волга делит Наукоград на две половины, а соединяет их всего одна дорога, что проходит по дамбе Ивановского, Вонского, Гидроузла. Кейерп индоранджим инпург маварпан инос як сыщнины махканы абос от кейерп мин ляри дифьёшля. Асния вивзару гриб мавелян. На левом берегу развивается большой федеральный проект особой накомничьей зоны. На правом крупный международный проект, да, объединённого ННВА. Институт ядерных исследований НИКа и вторая площадка ОЭС. Извините, оговорился. ОЗС. В городе идет большая внутренняя маятниковая миграция. Мост нужен горожанам как воздух. Ельбур фадраилим тисей дичтеп.
3: Блин, миллиардов фадраилим.
2: Ельбур фадраилим тисейд ичтеп, от кейерп самиёц. Строительство моста продлится 33 месяца. Стоимость проекта почти 10 миллиардов рублей. Фахкелёг мельк, лыбный мавс, куден пичный ойдар идюцв. На этом пока всё. В студии радио Чиплдук с вами был Клим Голиков.
0: Реверс Ньюс на радио Чиплдук.
4: Albert Records present the Morse code melody announced by Professor Bruce Lacey with a solo on the human.

И завершает нашу музыкальную программу в этом часе мелодия, написанная владельцами борзых собак для детского корпоративного праздника в одном из шопинг-центров Гонконга.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

Смешно.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Это Скиндред пишет. История повторяется, но теперь я слушаю только вас. Скиндред — это что?
4: Вот у него дреды на лысом черепе.
5: Алло.
3: Это Скиндред?
5: Это Скиндред.
3: Ну, отлично.
4: Это Чипльдук. Чипльдук.
5: О, Чипльдук, да ладно.
4: Скиндред, не может
5: серьезно?
4: Быть.
5: Да.
4: Можно еще посмеяться?
3: Заразительный смех, да.
5: Я знаю, что мне звонили из Москвы, но я думал, какой-нибудь банк паршивый в очередной раз пытается мне кредит какой-нибудь сучить.
3: А вы где находитесь-то вообще-то? Какой республики,
5: стране? А я в Санкт-Петербурге нахожусь. Санкт-Петербург, ага. Видом, да, Санкт-Петербург. Вид на лесотехнический парк. У нас есть такой замечательный.
4: А откуда? Откуда вид?
5: Вид из окна, из сталинского дома. Ага. Да.
4: А
5: от друга.
4: Вам...
5: Сижу у друга. Да.
4: А у вас из дома куда вид?
5: У меня вид тоже на парк, но с другой стороны. Потому что вот мы соседи, в общем.
4: А, то есть
5: я к нему заехал...
3: Через парк они соседи, понимаешь?
5: Да, да, через парк. Ребята, слушай, я так вас рад вообще слышать.
4: А, ну вот. А что-нибудь с другом,
5: да,
4: сможете?
5: Ну, чтобы...
4: как-то...
5: Что вы говорите?
4: С другом как-то можете что-то нам исполнить, может быть?
5: Что-нибудь исполнить.
3: А мы вас запишем на кассету или на бобину.
4: Может, сплясать.
5: Я на самом деле вот только что встал, чтобы с вами поговорить, потому что... Я опешил сначала, но сейчас уже пришел в себя.
4: То есть вы приехали к другу и лечь решили?
3: Он опешил, он спешился, он приехал к другу на
5: лошади. Я спешился, да, у меня вот велосипед мой стоит в коридорчике, да, я спешился, да. Ну, вы знаете, в сталинских домах не предусмотрены лифты, поэтому вот приходится на себе тягать.
3: Вы давайте зубы не заговаривайте, давайте нам что-то такое исполняйте.
4: Да.
5: Сейчас, прошу, Кирюха, что-нибудь исполним, нет? Нет, мы вдвоем должны быть, ну все, я...
3: А какие инструменты вообще, выбор-то какой?
5: А инструментов, да небогатый выбор, у нас тут был саксофонист, он уехал вот в Самару к себе, да, и блок флейта, который он подарил, она у меня дома, и гармошка там. Слушай, у тебя есть что-нибудь на чем?
3: Так может вы сейчас через парк домой, а мы вам сейчас, сколько там бежать через парк на велосипеде?
5: Да, мне налезать. Вы думаете, что я сейчас поеду, что ли? Прямо вот так ломанусь за инструментом?
4: Тогда сами акапелла придется.
3: Ну да.
5: Акапелла. Да мне вообще в голову ничего не приходит, кроме вашего репертуара, ей-богу.
4: Давайте.
5: Замечательно.
4: Кавер-версия.
3: Да, какой заставил мозгу.
5: Ох, кстати говоря, по поводу каверов, я очень люблю каверы.
4: Этот второй ваш Четланин?
5: А второй у него, да он пацак вообще. Какой Четланин?
4: Если пацак должен отработать.
5: Он сегодня односложен. Односложен.
4: Ну, пускай, если он сложен, односложен, пускай что-то лаконичное выдаст.
5: Кирюх, выдашь что-нибудь лаконичное? Пляши хотя бы.
3: Он уже знает.
5: Да он на кошечку показывает, которая легла на мой стул и головой кивает. У него, видите, кошечка и кот дома, да.
4: Ой.
5: Вот, очень странно. Черного нет что-то, а вот кошка здесь тусуется. Звать ее мышь.
4: Передайте Кириллу.
3: Кошка по имени, мышь?
4: Да.
5: Кот, да, кошка по имени мышь, да. Ну, потому что у нее мышиные повадки, она тырится с полов там. Ну да.
4: Кириллу передайте наше глубочайшее фи. Ты будешь передавать, Андрей, мышь?
5: Хорошо, я передам тебе фи глубочайшее, понял? Пацак. Ребят, спасибо, я рад вас слышать вообще просто.
4: Конгруэнтно.
5: А подождите, у меня такой вопрос. А почему у вас функция подписаться на 100 лет ближайших? Вот у вас не прошерена, как говорит Пелевин.
3: Мы занимаемся этим вопросом.
5: На полгода максимум.
3: Занимаются у нас специалисты этим вопросом, но все как-то так вот...
5: Давайте занимайтесь, потому что, ну что на полгода подписываться, ей-богу, я
3: правильно.
5: Бы на 100 лет подписал.
3: Правильно, ну, правильно, да. Правильно. Ну просто правильно. Вот это все так спрограммировать вот. Займет 50 лет, но ждите, мы сделаем это.
5: Нет, 50.
3: Мы отметим столетие вместе с вами, да. Это у нас на проводе Скиндред и его товарищ из Питера.
4: Но мы получили заряд определенных обертонов и хороший смех, глубокий, раскатистый от Скиндреда.
3: Голос такой хорошо поставленный, может быть, вообще как-то
4: перевести родийный, вас. Родийный.
3: Да.
4: Покедова, Скиндред, были рады. Надеемся.
5: А вы звоните, я с удовольствием с вами поговорю. Вы очень мне действительно нравитесь. Вот 90-х.
4: Подстройте, вот я, подстройте я... инструменты ваши домашние.
5: Счастливо. Ладно, я разучу парочку.
4: Да. Пока.
5: Да, счастливо. Пока.
3: Счастливо, пока.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Московский метрополитен. 21 час 4 минуты. Переход на станцию Театральная. Струнный квартет театра «Ла Скала» собирает мелочь, не хватающую для завершения реконструкции здания Государственного Большого Театра.

Последние 10 минут в нашем эфире звучали песни для снижения потливости ног. Ну а теперь долгожданные мелодии, сыгранные левшами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Руки прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Traffic Control.
1: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
2: Алло, алло, Антон! Антон, вы меня слышите? Вы на связи?
3: Да, Игорь, мы вас слышим. Начинайте.
2: Так вот, Антон, на пересечении Миллионной улицы и Банковского переулка грандиозная пробка. Это двойной наезд, Антон.
3: Двойной наезд?
2: Да, двойной наезд. На расположенный здесь банк наехала Горьковско-Замоскворецкая группировка. Они посчитали, что у банка поехала крыша. Но крыша оказалась на месте и, в свою очередь, наехала на представителей Калужско-Рижской группировки. Слышите? Вы слышите, как они наезжают друг на друга?
3: Да, Игорь, мы слышим. Продолжайте.
2: А участники наезда все подъезжают и подъезжают. Вот, судя по стрельбе, подъехали представители Арбатско-Покровской группировки. Но они не могут начать наезд. Много, слишком много здесь скопилось машин из других группировок.
3: Антон! Игорь, скажите, а что-нибудь предпринимается для того, чтобы разрулить эту стрелку, то есть пробку?
2: Да-да, вы знаете, решением схода наезда были вызваны работники ГАИ. Впервые представители криминального мира с нетерпением и с надеждой ждут, когда подъедут работники ГАИ, чтобы разрулить этот беспредел.
3: И где же они?
2: А вот они. Они, кстати, подъезжают, Антон. Я с вами прощаюсь.
3: Ну что ж, удачи вам, Игорь. А мы продолжаем наш выпуск новостей.

0: Телевизионный спонсор – это человек, который смотрит рекламу и идет на кухню к холодильнику, когда начинается телешоу. Стэнли Дэвис.
1: Attention, please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Разговорчики.
1: Я удаляюсь, презрительно заявил аппендикс.

Too much.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

0: Мама.
1: Из песни слов не выкинешь.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители песни. В эфире второй выпуск программы «Из песни слов не выкинешь». И сегодня, как и в прошлый раз, у нас в гостях полюбившийся многим искусствовед, заслуженный работник культуры России Изольда Вадимовна Дубова Фогельграхт.
3: Всем добрый день, я рада новой встрече с вами.
2: И позволю себе представиться, у микрофона известный поэт-песенник Рудольф Аничкин. Сегодня, как и в прошлый раз, мы поговорим о роли высокой поэзии в современной песне, о таких междометиях, как «Лайла», «Ла-ла», «Пум-пурум-пум-пум». Вот, Изольда Вадимовна, скажите, вот что такое, по-вашему, «Лайла», «Ла-ла», «Табу-ди-буда»?
3: Ну, при этом очень серьезно спорят филологи, лингвисты, собиратели фольклора,
2: А не средство ли это выражение эмоций посредством звуковой замены устоявшихся словосочетаний междометиями и максимально удобными для произношения ассонансными короткими сочетаниями гласных и согласных звуков?
3: Безусловно, там присутствует и аллитерация, и диссонансы, и вообще это подсознательный звуковой поток, такая сублимация осмысленных строк с такими свободными, восклицательными и другими междометийными конструкциями.
2: А с чего начнем сегодняшний выпуск?
3: Давайте продолжим тему «Лайлы» и «Ла-ла».
2: Отлично.
3: Без «Лайлы» обойтись невозможно. Вот давайте вспомним для начала фильм как раз «Начало» Глеба Панфилова, где замечательные герои Леонид Куравлев и Инна Чурикова поют за ужином, глядя друг другу в лицо, вот это «Ла-ла-ла».

0: То есть это выражение именно чувств, ну, любви.
1: Простоты,
0: наверное,
1: и
0: да?
1: глубины, любви, симпатии. И они переходят, может быть, у этой песни даже есть слова, они могли бы быть, но они просто поют ла-ла-ла, на-на-на.
0: Я напомню нашим слушателям, что в прошлой программе мы разбирали произведение «Прощай»
1: Льва Лещенко.
0: А сейчас мы прослушали песню о любви.
1: Да, мы как бы прослеживаем, как ла-ла проходит красной нитью через все разные песенные жанры.
0: Ну что же, очень эмоционально, на таком сильном накале.
1: Конечно.
0: А ведь многие наши слушатели не придавали большого значения такого рода поэзии. Не каждый поэт обращался к таким
1: Далеко
0: строкам.
1: Далеко не каждый. Только 7-8% обращаются к вот истинной высокой поэзии, употребляют вот эти...
0: Но это исконно русская, на ваш взгляд, тема? Или все-таки в зарубежной
1: Мне кажется,
0: музыке?
1: Это, конечно, в современной культуре, которая уже заимствовала много из интернета, всяких англосаксонских форм, тоже появляются какие-то ла-ла-ла. Но мне кажется, это наше, русское.
0: Но вот, насколько я понимаю, заграничные артисты часто у нас заимствовали. Ведь вот вспоминается «Делайла», допустим, известный хит.
1: Безусловно, это англосаксонский певец Том Джонс, но это Лайла, это фрагмент имени Делайла, то есть Далила, это индийское имя, и не надо замешивать сюда к нашей Лайле вот эту вот англосаксонскую Делайлу. И он поет «My Делайла», «Моя Делила», «Why», то есть «Почему Делайла, ты как-то так вот поступила?» И между прочим, песня трагическая, там героиня падает бездыханная на пороге дома, там что-то даже может быть такое кровавое.
0: Буквально пейджер у нас разрывается, и многие слушатели мечтают просто обхватить весь вот спектр эмоций и выражение своих чувств именно посредством Лайлы, посредством, вот говорят, что пам-парам-пам-пам, стабу-дибу-ду, и почему мы
1: Конечно,
0: именно
1: мы
0: на
1: дойдем
0: Лайле,
1: до тарара, да? Ибо да, мы все это охватим. Но сегодня мы все-таки хотим поговорить, продолжить говорить о ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла и так далее.
0: Тогда что у нас в следующем номером в программе?
1: Ну вот, кстати, о зарубежных поэтических ла-ла-ла группа «Ленинградские ковбои» использует
0: Но,
1: это.
0: Подождите, это же «Ленинградский ковбой», то есть и нашим, и вашим.
1: Ну да, сейчас популярны синергии, такие «Ивановский интернешнл», «Балаган лимитед», «Луковка плаза».
0: И у «Ленинградских ковбоев» тоже «Ла-ла-ла интернешнл».
1: Ну, конечно. Вот мы слышим, что Лайла может быть наполнена чем угодно. Радостью, предвкушением, грустью, ненавистью, тоской, ревностью. В ней может бросаться чья-то бурлящая молодость или, наоборот, чей-то старческий маразм. Это зависит от возраста исполнителя или поэта-песенника.
0: Вот здесь что, на ваш взгляд? Здесь явный позитив, здесь явная какая-то эмоция угара?
1: Да, это что-то карнавальное, фестивальное, что-то праздничное. Да. Это адреналин в молодых телах и сердцах.
0: Да?
1: То есть, видите, ла-ла и прочие междометия – это очень емкая форма, междометийная, наполнение чувствами. Понимаете, это гораздо более емкая форма, чем просто слова поэтические.
0: То есть, буквально в двух междометиях «лай-лай» мы, услышав их, получаем уже достаточно полную картинку настроения песни, состояния человека. И, в общем, можно тексты, получается, и не петь.
1: Можно не петь. Можно не писать этих текстов. Именно настоящие, опытные, зрелые поэты-песенники пишут уже только такие междометийные тексты.
0: Ну, тогда вот мне лично вспоминается... Это какого же года была запись Эдуарда Хиля? Где
1: да,
0: он
1: вот, кстати, действительно, если уж мы заговорили о ковбоях, то у Эдуарда Хиля есть песенка «Ковбоя».
0: Да?
1: Да.
0: А, так вот мы об одной песне говорим,
1: конечно,
0: которая недавно стала очень
1: популярной. Вот видите, как все совпало. И это, я бы сказала, это целая симфония вот таких междометий, звуков, каких-то созвучий, какого-то клокотания в альвеолах, в гортани. Это просто гимн человеческой речевому аппарату. Там и тру-лу-лу, и хо-хо, и я-я-я, и ай-яй-яй.
0: Нам сегодня столько не нужно. Мы хотим сконцентрироваться все-таки на лайле, на ла-ла и на ло-ло, да?

0: Ну что ж, на этой позитивной ноте наша программа подошла к концу. У микрофона был поэт-песенник Рудольф Анечкин и Изольда Вадимовна Дубова-Фогельграхт. Спасибо, Изольда Вадимовна.
1: Спасибо, до свидания. И в следующих выпусках, я надеюсь, мы еще встретимся и с вами покалякаем-полялякаем.

engine sequence start.

В эфире куриные новости. На радио Чебуль. Новый вид уголовного наказания появится в 2017 году. С 2017 года будет применяться новый вид уголовного наказания принудительная работа. Об этом вас поборник 4 октября сообщил заместитель исполнения наказаний. Отметят наказание альтернативой лишение свободы. Ведомство также нравится учитывать квалификацию работников. Принудительные работы были включены в кодекс в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Это были куриные новости. В студии с вами на радио Чебуль был Александр

Прозвучала музыкальная композиция, способствующая быстрому росту околоцветника простого чашечковидного. А вот замену шайбы сливной пробки при ежегодном ТО 30 тысяч мы советуем вам проводить под композицию, которая сейчас прозвучит.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малі.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Знаете ли вы, что во Вселенной существует планета, почти целиком состоящая из меди?
1: Из меди. Мало того, внутри у нее нет ядра, так что она практически полая, пустая внутри.
0: Атмосфера на ней также отсутствует, поэтому...
1: Поэтому каждый раз, когда об нее ударяется какой-нибудь метеорит, по всей галактике раздается сильный звон.
0: Как будто кто-то ударил в огромный медный таз.
1: Медный таз.
0: Космическую миссию Земли туда направлять, конечно, никто не собирается, поскольку у метеоритов вокруг носится очень много. Так что
1: из-за постоянного сильного звона и грохота жить поблизости от этой планеты совершенно невозможно.
0: Точное местоположение этого астрономического объекта установить пока не удалось. Поэтому
1: слышен лишь звон, но мы не знаем, где он.
0: Задумайся.

Nah.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

По заявкам анонимных алкоголиков Петра Куздрина и Степана Старцева в эфире радио «Чипальдук» мы предложили вашему вниманию концептуальное сочинение «My heart is broken» – «Мое сердце разбито» в исполнении болельщиков фан-клуба сборной России по синхронному плаванию. Не уходите с сайта.

Вот, говорила я тебе много раз, кого ж ты выбрала, дурная? Это ж просто атас какой-то страшный, несуразный, говорит ерунду. И если это выбор твой, на свадьбу я не иду, не пойду, ду-ду, ты ж просто дура. Как надоело мне тебя слушать, мам, ты выпускай хоть пар немного, или дерни стоп-кран, не наговаривай, не надо, визуальный обман. А если очень приглядеться, он отличный пацан, он весь такой...

тело, ла-ла-ла-ла-ла. Ой, жениха хотела, вовремя успела, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вот и залетела, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вовремя успела.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: радио Чиппельдук. Нам 19 лет.
1: Вам 19 лет. У вас своя дорога. Вам хочется

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Да-да-да, слушаю.
5: Михаил.
4: Ага.
5: Здравствуйте, дядя Миша. Так вас, вы просите к вам так обращаться.
3: Или Михаил Валерьянович Старгородский с Фасман, за тех, кто постарше.
4: Ой, плохо слышно, еще раз повторите.
6: Вот это можно не повторять.
5: Ну, дядя Чипальдук звонит вам.
4: Здравствуйте, радио Чипальдук.
5: Здравствуйте, здрасте. Вы уже готовитесь ко сну отойти там в Красноярске? Какая там сейчас?
4: Да, я укладывал уже сына своего спать сейчас.
6: А сын слушает Чипальдук?
4: Сын слушает Чипальдук, сын знает это слово, любит его повторять.
5: Может, мы послушаем мирное сопение малыша?
4: Да, у нас уже без 5:11. Нахожусь на кухне, но боюсь шуметь, потому что дети спят.
6: Они у вас сопят?
5: Носики, курносики.
6: Да.
4: Не знаю.
6: Давайте проверим. Сейчас аккуратно войдем на цыпочках и посмотрим. Хорошо. Подаем послушать. У вас их двое?
5: Иду. Спугни. От Михаила из Красноярска.
6: Носики, курносики. Возможно, сопят. Сейчас проверим.
5: Послушаем. В прямом эфире. Они не знают, что премьера их была в эфире радио.
6: Да может, они уже сопят. Молчи. Тихо.
7: Они сопят.
6: Не сопят.
7: Вот дочка не спит. Не спит. Смотрит на меня.
6: А не спит?
7: Не спит.
6: Ах ты какая негодница.
5: Пусть шепотом скажет Чипальдук.
7: Здравствуйте, Чипальдук.
6: Здравствуйте. Да ей уже 23 года, по-моему.
5: Сколько тебе лет?
7: 11.
6: Ну, конечно, взрослая.
5: А нам 5 с небольшим.
6: Да.
5: Чипальдуку.
6: Ну, отлично.
5: Давай сладких тебе снов.
6: Без 5:11, давай уже сворачивайся.
5: Спокойной ночи. Мое включение от Михаила из Красноярска.
6: Его 11-летняя дочь.
5: Дочка сопела, она засыпала.
6: Она не сопела, она запела.
5: Запела.
6: Ну, не запела.
5: Ну все, тогда всем тоже, кто вас
6: не будем будить. Там еще малыш есть маленький.
5: Да там не только малыш, там, знаешь, человек 30 сопит, я слышу.
6: А вон я вижу, а вон теща.
5: Да, я слышу.
6: Родственники из Волочка Верхнего.
5: Да, гостят там. Там и гастарбайтеры.
6: Они давай сворачиваться.
5: Ремонтируют ванну ему. Все спят там.
6: Все, пока. Михаил, пока.
5: Пока.
6: Спокойной ночи.
5: До скорого.

0: Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.
1: Come with me to the Casbah, my little one.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдук. Последняя

0: Сегодня Всемирный день защиты слонов.
1: Ни для кого не секрет, что мат двумя слонами ставится в углу доски не позже 18-го хода из любого начального положения совместными действиями короля и обоих слонов. Итак, король d5, король e3, слон c5 шах, король f4, слон cd4, король f5, слон d3 шах, король f4, король e6, король g5, слон e3 шах, король g4, слон e2 шах, король g3, король f5, король g2, король g4, король h2, король f3, король h3, король f2, король h4, слон d2, король h4, слон g5, король f3, слон f1, король h1, слон g2 шах, король h2, слон f4, мат.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

0: классики. Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль. Глава 21. Фрагмент.
1: Время Гаргантюа было распределено таким образом, что просыпался он обыкновенно между 8 и 9 часами утра, независимо от того, светло на дворе или нет. Некоторое время он для прилива животных токов болтал ногами, прыгал и валялся в постели, затем одевался, глядя по времени года. Засим он испражнялся, мочился, харкал, рыгал, пукал, зевал, плевал.
2: Достаточно, спасибо.
1: Нет, позвольте, я до конца дочитаю. Кашлял, икал, чихал, сморкался, как архидиакон, и, наконец, завтракал. А на завтрак, чтобы ему не повредили ни сырость, ни сквозняк, подавались превосходные вареные потроха, жареное мясо, отменная ветчина, чудесная жареная козлятина и в большом количестве ломтики хлеба, смоченные в супе. Вот теперь все.
0: Любимые строки романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» читал доцент кафедры мастерства актера школы-студии имени Владимира Ивановича Немировича Данченко Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Яковлевич Золотовицкий.
3: До новых встреч в рубрике «Листая страницы классики».
4: Tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay night, the tay

Хотите узнать название трека, только что прозвучавшего в эфире радио Чебальдук? Хотите? Хотите, я вас спрашиваю? Или не хотите? Ну, не хотите, как хотите.

0: quit it now.
1: Чиплдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студию микрофона Тимофей Кузин. В эфире новости по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Американские фондовые индексы во вторник опускаются в преддверии выступления министра финансов США и главы Федеральной резервной системы. Аптеки скрывают копеечные средства, усиливающие зрение в 105 раз. Им оказался обычный. Индекс Dow Jones Industrial Average 16.43 по московскому времени снизился на 47.22 пункта и составил, если болит голова и не имеют конечностей, шум в ушах, возьмите в привычку перед сном выпивать Standard & Poor's. Курс 500 опустился на 5,27 пункта до 39,35,32. Не кодируйте пьющего, секрет вечной трезвости, подсыпьте в стакан немножко, если на груди шеи папилломы, срочно перестаньте. Глава ФРС высоко оценил меры, предпринятые Конгрессом для мукового ЭКО, срочно читайте, пока не удалили. Это избавит от него за 7 дней, нужно взять. Не стригите грибковые ногти, грибок выводится мгновенно, возьмите обычный. Если болит тазобедренный сустав или колени, немедленно исключите из рациона. На питание этот... Вы слушаете новости на радио Чипельдук по материалам новостного сайта newsexpertworldmedia.ru. Криптовалюты являются скорее активом для спекуляций, поэтому они не особо пользуются в качестве средства платежа. Мать известного футболиста перестала молчать. Вот в чем причина. По сути, это скорее заменитель золота, а не доллара. Герой на экране и негодяй в жизни. Судьба известного актера стала причиной. Волосы дыбом. На могиле умершей звезды происходит нечто. Паул считает криптовалюту чрезмерно волатильный и ничем не обеспеченный. По его мнению, это не позволит биткоину стать полноценным средством для расчетов, а значит и заменителем доллара. Деньги с неба упадут в следующем месяце. На эти три знака зодиака срочно читайте. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет целый ком паразитов, если выпить залпом дешевый. Вот как выглядит бывшая красотка из сериала без фотошопа. Вы обомлеете. А светская львица опозорилась прямо на сцене. Видео здесь. Срочно смотрите, пока не удалили. Фотосессии с маньяком. Ее ненавидят теперь все. Почему аптеки молчат? За ночь из вас выйдет... А, это было... С 5 числа все пенсионеры, у кого высокое артериальное давление, имеют право получить, наконец...
2: Передаем сигналы точного времени на радио Чипельдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
0: Радио Чипельдук. Пока не догонят.
1: Немедленно исключите из рациона питание. Даже запущенная печень восстановится за неделю, если съедать утром каждый день. Самый мощный враг шишки на ноге, чтобы косточка сама сохлась, нужно растворить обычного. Но восстановление еще далеко от завершения, поэтому мы, ФРС, продолжаем оказывать экономике необходимую поддержку столько, сколько потребуется. Это были